Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

и радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: лето. Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
5: Телефон рекламный.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Между строк. С Эрнестом Старцевым.
4: Здравствуйте. Знаете, есть два способа выбрать себе врача. Первый – спросить у знакомых, у тех, кто действительно к нему ходит и может сказать, помогает или нет. Второй – открыть интернет, посмотреть звездочки, почитать отзывы. Правда, часть из них – от людей, которые этого врача никогда не видели. И тот, и другой способ – это, по сути, народная оценка. Но доверять им одинаково не стоит. Похожая история сейчас с партийными предварительными голосованиями. С одной стороны, процедура «Единой России». Там все устроено довольно просто. Вы голосуете за кандидата из своего округа. Система понимает, где вы находитесь, и предлагает именно тех, кто будет избираться у вас. В результате мы видим довольно понятную картину. В одномандатных округах победители получают по 30 тысяч голосов от жителей конкретного округа. По Самарской области в голосовании приняли участие около 300 тысяч человек. Это примерно 12% избирателей. По стране более 10 миллионов. Для предварительного голосования это, прямо скажем, серьезные цифры. И неудивительно, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев более чем удовлетворен результатом.
5: Наши основные оппоненты политические ключевые решения обычно принимают за закрытыми дверями. В отличие от них, наша партия руководствуется другим принципом. Все решают люди. Избирателям были даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти нашей страны.
4: А теперь платформа «Народный кандидат КПРФ». Здесь начинается самое интересное. Житель Самары может проголосовать за кандидата из Алтайского края. Житель Алтая за кандидата из Самары. Я ради эксперимента проголосовал за человека, о котором ничего не знаю. За первого секретаря местного отделения в Республике Алтай Аржана Бакрасова. Сделал это, находясь в Самаре, в сквере на площади Куйбышева. Система спокойно приняла голос, не спросив, с какого я региона. И вот тут возникает вопрос, что именно измеряет такая процедура? В КПРФ говорят, у наших лидеров по 10 тысяч голосов. Но эти голоса могут быть собраны по всей стране без привязки к конкретному округу. В отличие от ситуации, когда кандидат «Единой России» получает по 30 тысяч голосов именно там, где ему предстоит избираться. И тогда главный вопрос звучит так. Мы измеряем реальную поддержку на месте или просто собираем симпатии со всей страны? Ответ на него и определяет, какое из голосований стоит воспринимать всерьез.
3: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

what comes next will be marvelous.

0: Да все нормально.
1: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.

0: Погода.
1: Неплохие у нас выходные намечаются, в плане погоды. А от тебя, конечно, зависит, будут ли они не просто неплохими, а крутыми. Ну и от нас тоже. Мы, по крайней мере, тебя музыкой однозначно будем сопровождать. Но что-то как-то я далеко забегаю, пока только пятница начинается. Давай расскажу тебе о погоде сегодня. Сегодня тоже все неплохо. В данный момент около 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности 22. Выходные также 20-22. И возможен дождь. Ну и пятничное мегаутро ждет с 7 до 11. А в ближайшее время здесь новинка от Хюгель. И послушаем Кальвина Харриса «Blazing».
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Азэ-65» проекта декларации на сайте наш.ком.рф.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Полная стоимость кредита от 4,931% до 21,16%.
7: Семейная ипотека. 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
8: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО «Сбербанк Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщикам при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тариф зависит от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
10: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99.

0: для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Рекорд бодрит, веселит, утоляет жажду, ну, жажду музыкальную, жажду прекрасного, жажду зрелищ, какую еще жажду мы утоляем, жажду, может быть, азарта, да, испытать что-то такое, да, у нас много розыгрышей, много проектов мы организовываем, да, встречи какие-то, ну и если все это отбросить, просто банально жажду мы утоляем, потому что мы разыгрываем в большом количестве артезианскую крутую воду рекорда от бренда «Кристальная», фирменных бутылок, несколько раз в день, в том числе и несколько раз за мега-утро. Скоро-скоро. Ну, помимо воды есть другие жидкости. Кофе, кофе плюс десерт. Ну, и если вернуться к жажде каких-то зрелищ, то билеты на турнир по ММА для детей старше 12 лет. А пока бодряки. Раздаем музыкальные Бибер Экшн Фейтлесс. Дальше с нами Аниме Джорджи. Beautiful. Мега-бодрая Малёрка. Нари and Паун Йо. Move your body. Ты в начале пятничного мега-утра. Трэп Мафия Хаус. Я Сергей Шевченко.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, фокусируйтесь только на главном, забудьте про мелочи. Тельцы, утром разберитесь с бумагами, вечером отдохните дома. Близнецы, вас ждет день активного общения, но проверяйте документы на ошибки. Раки, не берите на себя чужие обязанности и не давайте в долг. Львы, до обеда проявляйте инициативу, а вечером избегайте споров. Девы, ваша аккуратность и внимание к деталям решат любые проблемы. Весы, проявите дипломатию, чтобы легко уладить рабочие конфликты. Скорпионы, контролируйте эмоции, доверяйте интуиции и берегите деньги. Стрельцы, действуйте строго по плану, а вечер посвятите близким. Козероги, сохраняйте хладнокровие, ваша продуктивность сегодня на высоте. Водолеи, записывайте все креативные идеи, но не спешите тратить на них деньги. Рыбы, доверяйте внутреннему голосу и тщательно проверяйте все чеки. Гороскоп ты можешь переслушать в телеге Макси, если что, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
2: Dance Letter.

0: Record in the mix.
1: Плюс одно деление к твоей внутренней батарейке. Наша игрушка In The Mix, наша разминка утренняя. Даже если ты не выиграешь, все равно. Если выиграешь, то там уже не одно деление будет, естественно. Приглашение на кофе дарю сразу троим по двойному приглашению на любой кофе в Mosaic Coffee NT. В любое время что-то отправится. Ну, а треки мы считаем именно во время нашей разминочки. Ставлю 15-секундную подборку. И вот сколько композиций поместилось на мини-миксе, определяет. Отправляй количество в личку телеграм-канала Radio Record Самара, либо в личку ВК, неважно куда. И все. Давай считать. Вот он, микс.

0: постараюсь тебе помочь. Ну, либо, возможно, это сейчас осложнит ситуацию. Даю варианты, в общем. 6 или 8 тут было тем. 6 или 8 треков. Отправляю шестерку, либо восьмерку в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Ну, естественно, помимо розыгрыша тебя радует у нас музыка, ну, а постоянно это делает 24/7. А, ну и прогноз погоды тоже сейчас тебя порадует, потому что он такой симпатичный получился. В данный момент 17 градусов в Самаре по данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности 22. Но ложечка дегтя-то есть. Выходные 20-22 и возможен дождь. А, пока никакого дегтя, ну, может быть, будет, но чуть-чуть попозже, во время рубрики «Трэш-пати», но это 8:40-8:45. А в ближайшее время на Remove Your Body Глеб Филипченков, Малерка и аниме Джорджи Бьютифул.
1: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: Русский час на рекорде. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
4: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
5: Круто, конечно. Но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
4: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
5: Серьезно? Так можно было?
4: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Pride Fitness.
6: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.
8: Дэнс лето.
6: На рекорде.

0: The Mix.
1: Ну и прямо сейчас ты точно улыбнешься, если вдруг являешься Настей Богдановой, Ярославом Мартыновым, либо Максимом Стариковым. Ну, потому что именно эти люди у нас получают по двойному приглашению в кофейню «Мозаику Финти». Подводим итоги нашей утренней разминки. Ну, собственно, я их уже подвел, озвучил тех, кто победил. Надо было посчитать треки в мини-миксе и отправить количество композиций в личку ВК, либо в личку телеги. Ну, вот, собственно, Настя Богданова, Ярослав Мартынов и Максим Стариков вовремя это сделали. Поздравляю! По двойному приглашению «Мозаику Финти» вам достается. Дальше уже ждем, когда твое имя прозвучит в эфире в следующих играх.

0: Рекорд. Новости.
1: Самарская область входит в число регионов с частой регистрацией хентавирусной инфекции. Эксперт Юлия Минакова сообщила РИА Новости, что болезнь чаще протекает как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Пики заболеваемости фиксируются в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Ульяновской и Самарской областях. Благодаря опыту специалистов диагноз своевременно подтверждается лабораторно и назначается лечение. В Самарской области Роспотребнадзор одобрил 12 пляжей для купания. В список вошли в том числе и зоны в Тольятти, Новокубышске, Кинелеше, Гонском, Кинельском и Нефтегорском районах. 6 июня в Самару прибудет театральный поезд со спектаклями ведущих коллективов. Вокзал станет сценой на 2 дня. Прибытие в 9 утра. Программа ожидает гостей с 11 до 17. Ну а 7 июня в 9 вечера закрытие фестиваля. Состоится перформанс с Розой Хайруллиной и самарскими актерами. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных о жизни города, страны и мира в телеграм-канале и макс-канале «Радио Рекорд Самара».

7.47, Самария, надеюсь, ты уже проснулся. Ну, раз слышишь, значит, проснулся. Я думаю, что ты еще уже и пришел в себя. Ну, мы сейчас это выясним. Да? И насколько пришел в себя, и насколько включилась твоя интуиция, твой слух. Разыгрываю приглашение на двоих в кофейню Мозаик Кофе-Инти на кофе плюс десерт. На такое бодро-сладкое комбо. Ставлю два фрагмента двух треков. Обе композиции постоянно звучат в эфире. Хиты. Ну, одна тема. Только одна тема была конкретно в этом мегутреннем часе. Какая именно? Либо вспоминай, либо гадай. Выбирай первый либо второй фрагмент, отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение приходит в одно окно. Не забывай только оставлять номер телефона, если ранее его не оставлял. Итак, выбираем, да, ну и становись еще 40-м по счету, конечно же, такой маленький нюанс. Первый фрагмент.

0: Цифра 1 либо цифра 2. Пиши в личку телеги, в личку ВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: И пусть тебе повезет. Повезет ли нам с погодой? Сегодня сейчас узнаем. Плюс 17 в данный момент. По данным Яндекс погоды, днем 21 градус. И небольшой дождь возможен. В выходные, кстати, тоже осадки возможны. 20-22 в дневное время. Загрузка дорог у нас оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. После 8, конечно, будет...

0: на Новом вокзале от Москвы до Новосадовой, как обычно. Да и, в принципе, Советская армия еще от Тихвинска до Московского шоссе можно отметить. Особо пробок крупных нет. На Карл Маркса перед Ракитой немножко тоже скапливается транспорт. Может быть, уже дальше будет немножко. Посмотрим и озвучим тебе, конечно, всю информацию. Пока озвучиваю тех, кто в финале этого часа. Филатов и Кэрос, а еще Дон Диабло и Виз Халифа.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Реклама. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
9: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
10: Я на тебе женюсь.
9: И от нее уже никуда не деться.
11: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
9: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский.
12: 16+.
13: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости. 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
3: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
15: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
17: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.

0: 7.56 в Самаре. Вот она бывает, не просто везет, а прям везет так и везет. Вот наша простенькая игрушка состоялась. Ранее ставил два фрагмента двух треков. Нужно было вспомнить, какая тема была в этом часе. Отправить цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, в личку ВК. Вовремя это сделала Светлана. Уже повезло, она получает приз. Так вообще, в принципе, утро сдалось у Светланы. Как мы выяснили вне эфира, Света, еще раз здравствуй. Что у тебя происходит?
1: Алло, здравствуйте. Докладывай. Здрасте. У меня сегодня праздник. Сегодня день эколога. И я еще сейчас еду на церемонию. И я один из победителей. Так. Эко-лидер 2025. Диплом второй степени. Вот. Так что сейчас как раз еду на церемонию.
0: Круто. Аплодисменты. Ну, а потом можно будет вот так вот отметить кофейком, десертиком где-нибудь прогуляться вблизи кофейни Мозаика Финти, конечно же. Да, Свет, ну слушай, ну круто, здорово, тогда двойные, не знаю, тройные, наверное, уже поздравления тебе. Ну и хорошо, что все прошло, договорились? И хорошей тебе пятницы.
1: Да, спасибо большое.
0: Прям задалась с утра пораньше, это круто, здорово. Вот желаю также, чтобы больше поводов было для позитива, для улыбки, для радости. Ну а поводов поиграть на рекорде у нас всегда предостаточно, потому что розыгрышей много, ближайшие уже вот-вот.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 8.01 в Самаре, ну и уже совсем скоро в этом часе наша освежающая игрушка, которая будет с нами, наверное, все лето. Ну, она началась еще до старта лета. H2O-шники, выигрывай фирменную воду рекорда от бренда «Кристальная». Не, ну, конечно, все лето она с нами. Может быть, правила поменяем, если приспичит нам. Пока все просто, мы дозвонимся до тебя и все. Если ты отвечаешь на звонок, забираешь водичку. Ну, либо часть отдаешь следующему игроку, делишься. Уже скоро, кстати, будет розыгрыш. Ну, а эти рубрики с нами, ну, не то, что все лето, там, целый год, всю жизнь. Засада в этом часе. Выясняем, где патрули ДПС, сложности на дорогах. Пиши в телеге Макси под опросами, под постами специальными засады, либо в личку телеги, либо в личку ВК. Ну, и трэш-пати 8.40-8.45. По традиции послушаем какой-то неформатный трек. Пока форматный, The Chemical Brothers.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, фокусируйтесь только на главном, забудьте про мелочи. Тельцы, утром разберитесь с бумагами, вечером отдохните дома. Близнецы, вас ждет день активного общения, но проверяйте документы на ошибки. Раки, не берите на себя чужие обязанности и не давайте в долг. Львы, до обеда проявляйте инициативу, а вечером избегайте споров. Девы, ваша аккуратность и внимание к деталям решат любые проблемы. Весы, проявите дипломатию, чтобы легко уладить рабочие конфликты. Скорпионы, контролируйте эмоции, доверяйте интуиции и берегите деньги. Стрельцы, действуйте строго по плану, а вечер посвятите близким. Козероги, сохраняйте хладнокровие, ваша продуктивность сегодня на высоте. Водолеи, записывайте все креативные идеи, но не спешите тратить на них деньги. Рыбы, доверяйте внутреннему голосу и тщательно проверяйте все чеки. Гороскоп ты можешь переслушать в телеге Макси, если что, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.17 в Самаре. Становится теплее-теплее. Лето набирает обороты. Ну, я думаю, что наберет обязательно. Ну, ближе, может быть, не так, к 30 августа точно. Шутки, шуточки. А теперь серьезно. Мы разыгрываем крутую, артезианскую, эксклюзивную фирменную воду рекорда, да, в фирменных бутылочках от бренда «Кристальная». Ну, по-серьезному я это сейчас говорю. А розыгрыш так несерьезный, действительно, очень легкий. Мы звоним одному из тех, кто ранее писал «Хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Позвонили тебе, ты ответил на звонок, все, вода твоя. Вся, либо ты делишься со следующим игроком. Всегда у нас на кону 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущего игрока. Если ты еще не участник, то отправляй фразу «Хочу пить», напомню, в личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, неважно, когда ты написал. Главное, оставь номер телефона, если ранее его еще не писал, чтобы мы могли дозвониться. Играть будем уже через несколько минут. Ну, собственно, я предупреждал. Да и в телеге Макси у нас постоянно напоминалки выскакивают, когда ближайший эпизод игры, да, и сколько на кону еще бутылочек. Вот-вот, прям будем уже узнавать имя еще одного H2Ошника рекорда.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре 18 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем около 21. Небольшой дождь возможен, выходные 20-22, и также осадки вероятны. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты пока на 4 балла, местами затруднений, на 1 балл меньше, чем обычно в это время в пятницу. К 9 часам все-таки ожидается 5 баллов. Но я не думаю, что прям что-то прям конкретно усугубится. На Зайцкарме от Карла Маркса до Новосадового сейчас тут сложности наблюдаем. 15-минутное, ну, такое плотное движение, имею это в виду. Сложности на Московском шоссе особо не наблюдаем. Все так нормально. До Потапова до Авроры, но это такой стандарт. Дальше у нас на Заводском от Профильной до 22-го. На Революционной от Подшипникова до Москвы. На Нововокзальной от Карла Маркса до Фадеева. И от Москвы до Новосадовой. Ну и Карл Маркса немножко перед ракетой тормозит. Но на самом деле все эти заторы такие пятиминутные. Джош Фавос, новинка бодрая, совсем скоро здесь. И Медуза, Don't Wanna Go Home.
0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
4: Новая Самара.
3: 340-0505. Застройщик ООО «Созыхинстрой». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
0: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
5: Полная стоимость кредита от 4,931% до 21,016%.
6: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
5: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «БАЛ Сбербанк Семейная ипотека». С условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительный

0: займите не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: А вы были на Сан-Тропе? Сан-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
2: Рекорд в Самаре – больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.
4: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.
5: Дэнс лето!
3: На рекорде. Новый трек.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.25. Самаре, и мы тут в этой нашей летней игрушке не проверяем ничего. Насколько ты там щедр, не щедр. Вообще не проверяем. Ну, просто интересно наблюдать. И все. Разыгрываем фирменную воду рекорда, артезианскую, крутую, от бренда «Кристальная» много раз в день. Много дней. Все лето практически. Звоним одному из тех, кто писал фразу «хочу пить», и дарим воду, если он отвечает на звонок. Но еще нужно на вопрос ответить, а все ли он забирает? Всегда у нас на кону энное количество бутылочек. Вот может забрать все, либо, ну, не знаю, 3 бутылки себе, остальное все на следующую игру мы отложим. Всегда 4 плюс вот столько, сколько осталось. Ну и все. Вот такие вот у нас дела, такие правила. Чтобы мы тебе позвонили, нужно отправить фразу «хочу пить» в личку, телеге, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, оставляй обязательно номер телефона, если ранее этого еще не сделал. Жди звонка, слушай рекорд. Сейчас будем разыгрывать 4 бутылочки. У нас тут джекпот на, как бы забрали вчера. И будем мы звонить Михаилу. 8500, последняя цифра номера мобильника. Дозваниваемся до Миши. Задача вообще простая. Хотел сказать, задача минимум, но на самом деле она же и максимум. Ответьте на звонок, дальше просто определиться с кушем, с выигрышем, с количеством бутылочек, которую заберет Михаил. Звоним ему. Звоним, уже готов я вписать его в число H2Ошников рекорда. Готов ли Михаил? Так, Миша.
2: Алло.
1: Алло, Михаил, доброе утро. Это Радио Рекорд, тебя беспокоит. Радио Рекорд Самара, ты в прямом эфире, отправлял нам фразу «хочу пить». Было такое, да? Чтобы поучаствовать,
2: да,
1: в летней игрушке H2Ошники. Ну вот, выбрали тебя, позвонили тебе. И, собственно, автоматом ты становишься победителем. Такие у нас правила необычные. Просто отвечаешь на звонок и забираешь приз. Но, конечно же, все не так просто. Нужно определиться, сколько ты воды с собой заберешь. Могу сказать, что сейчас на кону у нас 4 бутылочки рекордной воды от бренда «Кристальная». Ты можешь забрать все, а можешь 3 забрать, а одну мы на следующую игру отложим.
2: 3! 3 забирай, одну на следующую игру.
1: Ну, ты это как бы искренне ты делаешь или просто типа в прямом эфире?
2: Там все дела? Нет, искренне.
1: Искренне, точно. Забираешь 3, не 4.
2: Да.
1: Ага, ну все, тогда 3 бутылки забираешь, и одну мы приплюсовываем к выигрышу на следующий раз. Да-да-да, ура, и, собственно, от следующего потенциального игрока тоже, наверное, ура, хотя не факт, что он заберет все, может быть, также будет делиться, мы тут периодически накапливаем палетки, на самом деле, уже.
2: Да,
1: Миш, хорошей тебе пятницы, сдалась она у тебя с утра пораньше.
2: Взаимно.
1: Спасибо. И крутого лета тоже не мешает пожелать, тем более сегодня только еще 5 июня. Когда следующая игра? Она скоро, предупредим заранее в телеге Макси, пишем там всегда. Ну а сейчас ты предупреждаешь о засадах. Через несколько минут рубрика «Засада».

0: Засада на рекорде.
1: 8.33 в Самаре в режиме реального времени читаю твои сообщения, которые поступают в засадах. Ты тоже можешь почитать, что другие пишут. Заходи в телегу Макс. Ну и, конечно же, пиши, делись информацией, если она у тебя есть, и есть возможность написать. Рассказывай, где патрули ДПС, какие-то проблемы, необычные пробки, заторы. Все что угодно в телеге Максе под опросами засада. Ну и, конечно же, можно писать в личку телеги и в личку ВК. Вдруг так удобнее. Так. Поехали. Волжский проспект, бассейн в центр. Так, еще вот Советская армия, Розмир в сторону Дымбенко. Полчаса назад Руслан написал нам. Поляна в центр, Москва, охотный ряд, Московское шоссе. Юшка, кольцо Солнечное в город, а Дмитрий сообщение, Юшка посту здесь, все. Оплевая Мичурина, Коммунистическая, Владимирская в центр, Утёвская в сторону Придорожного, информация такая. Гагарина, Тухачевского из центра, как ехать, да. Да, из центра. Шелл тоже из центра. Ну, просто это кодовое какое-то название. Шелл из центра. Ну, Новосадовая там заправка. Под Юшкой его здесь сюда, под Южным мостом, видимо. Ладья в центр. Советская армия, Антошка, Гдыбенко. Как ехать? 22-го Ставропольская в сторону Победы. Пост моя. Аврора Печорская. Тоже такое сообщение. Далее, где нужно быть аккуратнее, внимательнее, рассказывай, делись в телеге Макси под постами засада, ну или в личку телеги, в личку ВК. Лучше, конечно, под постами расписать, чтобы все могли сразу оперативно прочитать. Ледовый дворец здесь вот тоже. Сообщение прилетело только что. Непонятно, в какую сторону, но, в принципе, наверное, не важно. Спортивный губернский рынок. Тоже сообщение из недавнего. Спасибо большое. Будут новые какие-то сведения в телеге Макси. Пиши в комментариях под постами засада. Ну и будь аккуратен, внимателен на дорогах, соблюдай ПДД.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
7: Дэнс лето.
0: На рекорде.

завод по производству валерьянки постоянно не выполняет план. Но на заводе это никого не волнует.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Ну и сегодня необычный выпуск, конечно. Ну как необычный, по пятницам, может быть, уже и обычный. Потому что в пятницу у нас традиция есть. То, что уже однажды ставили. Классика трэш-пати. Классика — это то, что, ну, включали не обязательно прям много лет назад. Может быть, вообще даже в этом году. А может быть, в прошлом году, но это прям зашло. Сегодня я сразу скажу, ну я не просто так сейчас уточнил, да. Эту песню вы ставили, по-моему, в прошлом году, и даже по итогам года она у нас засветилась еще раз. Но тот случай, когда, ну, как-то почему-то прям зашло, потому что, во-первых, как-то прислали вот не так давно, ну, прям несколько недель назад эту песню, но мы-то ее уже ставили. Во-вторых, даже вот недавно сообщение, вы можете такие сообщения писать, типа, поставьте в пятницу, когда вы классику ставите, трэш-пати, вот такую-то песню, и вот эту написали. Ну, не знаю, что в ней такого, что прям, ну, и в прошлый раз я помню достаточно много сообщений, хотя не самая трэшовая история, но, тем не менее, наверное, есть какой-то там 25-й кадр, да, или какой там кадр. Слушаем, комментируем, может быть, ты впервые ее слышишь, нравится, не нравится, что думаешь, ощущаешь, слушай, до конца надо, да, кульминация в конце. Пиши в личку телеги, в личку ВК, я читаю все, и в конце трека еще вопрос по тексту задаю, за правильный ответ можно будет получить вкуснейшую ароматную пиццу. Поехали!
2: Если лев полюбил овечку, значит, что это навечно. И сумерек цитаты я записал в подкорке.
3: Я дурею.

смотрю, уже комментарии начинают приходить. Кто-то узнал эту тему даже уже. Трэш-пати в эфире. Пиши в личку телеги, в личку ВК.

включается. Твои комментарии озвучиваю. О, да, жизнь у многих так. Написала нам Лена. Хочется верить, что, Лен, ты не права. Это что такое, а? Поставьте еще. Марина пишет. Или вот здесь вот, что такое трэш-пати? Да, сегодня чуть-чуть задержался рубрика трэш-пати, сразу новая аудитория появилась. Так, еще. Прикольная тема, помню. Очень няшная, под конец, конечно, смешно. Ну, если бы

0: нормальная комплектация. Вот здесь вот написали нам. Хорошо. Надеюсь, это не Т9, да? Так. Хорошая песня. Для рубрики «Трэш-пати» после многоточия тут сообщение. Сердечки тут вот, да. И слезки тоже вот некоторые прислали. Это вот Иришка, Аня. Давайте, не надо так, не надо. Вопрос теперь по тексту задаю в телегу Макс. В телеге ВК. Вот, пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Скажи, пожалуйста, кто полюбил овечку, судя по тексту? Лев либо тигр? Лев либо тигр полюбил овечку. Кто в этой композиции, судя по тексту? Пиши, жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну и пока ароматная, вкуснейшая, большущая пицца ждет, кто ее выиграет, расскажу о погоде. 18 в Самаре. По данным Яндекс, погода днем 21 градус, небольшой дождь. Выходные 20-22, осадки также возможны. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное, да, на 1 балл больше, чем полчаса назад увеличил загруженность. Москва, 22-го Парседа до Авроры. 10 минут сложности. Да, вот, кстати, из центра тоже есть небольшие сложности. От улицы Авроры до Самфирова. Ну, все стандартно. Революционная от Дыбенко до Москвы, от Подшипника до Москвы. На Новосадовой от Загородного парка до Оврага небольшие проблемки. На Советской армии перед Новосадовой. На Нововокзальной от Карла Маркса до Фадеева. От Москвы до Новосадовой. На Кирова от Старозагоры до Карла Маркса. Ну и Южный мост чуть-чуть в город притормаживает. Ну, совсем чуть-чуть.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Соберите новую коллекцию.

0: есть ограничения.
1: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
2: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
4: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зивер, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Дэнс лето.
9: На рекорд.

ну, однозначно, такая новая тема, которую мы вписали в разряд классики трэш-пати, ну, потому что тема там прошлогодняя, но она и по итогу прошлого года там зашла, ну, скажем так, в топ 25-го, и уже сейчас даже периодически спрашиваете, присылайте ее, хотя вроде не трушевая такая, а какая-то такая, ну, прикольная и не, очень няшная, прям слишком ванильная. Так, спрашивал там по тексту, кто-то полюбил овечку, лев либо тигр, лев, правильный ответ, почти верно ответили. Вовремя это Дима сделал. Последние цифры номера мобильника 3591. 3591. Дим, поздравляю. Вкуснейший ароматный пицца, как обещал, доставится победителю, то есть тебе. Трек уже опубликовали в телеге Макси и в ВК. Радио Рекорд Самара. Рекорд. Рекорд. Дэнс Лев.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Так, новый мегаутренний час, немножечко задержался, да, не опоздал, а задержался. Начало 10-го уже в Самаре. Но все успеем. Мы разыграем пару билетов на турнир по ММА для детей старше 12 лет. С новостями познакомимся. Дальше у нас игра «Ждуаошники» и фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» разыгрываем. Ну и, конечно, пообщаемся. Давайте сегодня как раз-таки расскажешь, куда... И когда в последний раз ты опоздал? Вот, просто напиши об этом. Если на работу, так и пиши на работу. Когда это было? Если куда-то в другое место, вообще, в принципе, что-то ты хочешь особенно написать, пиши. В телеге Макси опросы, можешь в личку телеге, в личку ВК написать, если хочешь остаться инкогнито. Куда и когда в последний раз ты опоздал? Пиши, почитаю скоро. Ну и, естественно, все запланированное по музыке тоже успеем включить, послушать, потанцевать под эти темы. By Indie и Мод, например, по плану.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, фокусируйтесь только на главном, забудьте про мелочи. Тельцы, утром разберитесь с бумагами, вечером отдохните дома. Близнецы, вас ждет день активного общения, но проверяйте документы на ошибки. Раки, не берите на себя чужие обязанности и не давайте в долг. Львы, до обеда проявляйте инициативу,

0: А вечером избегайте споров. Девы, ваша аккуратность и внимание к деталям решат любые проблемы. Весы, проявите дипломатию, чтобы легко уладить рабочие конфликты. Скорпионы, контролируйте эмоции, доверяйте интуиции и берегите деньги. Стрельцы, действуйте строго по плану, а вечер посвятите близким. Козероги, сохраняйте хладнокровие, ваша продуктивность сегодня на высоте. Водолеи, записывайте все креативные идеи, но не спешите тратить на них деньги. Рыбы, доверяйте внутреннему голосу и тщательно проверяйте все чеки. Гороскоп ты можешь переслушать в телеге Макс, если что, а прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.
1: Дэнс лето на рекорде.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9:18 в Самаре. Куда и когда последний раз ты опоздал? Вот такой простой опрос. Признавайся в личке телеги, в личке ВК, либо под опросами в телеге в Максе. Вчера опоздала на маникюр. Лена вот написала: на днях опоздал на важный созвон в зубе. Тупо забыл. Ну, в зуме в кавычках, да? Видимо, какие-то другие. Там зум, по-моему, не работает же уже. Так, дальше. Прошлый четверг опоздала к врачу. Так, долго искала место для парковки. Ну да, это такая, конечно, жесть. Таня нам написала. Так, еще. Про работу, кстати, в основном пишете вы. Так, что еще? На встречу к подружке. Вот Ольга в прошлую пятницу опоздала. Ну, про работу, да. Вот здесь Дмитрий написал. Костя, Екатерина. Сегодня вот Алекс опоздал на работу, да? В пятерочку вчера. Илья, закрылась, видимо, да? Пиши тоже, куда ты последний раз опоздал. Рассказывай, делись, так коротенько излагай.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре у нас около 21 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем так и будет. И небольшой дождь. Возможен в выходные 20-22. Также осадки вероятны. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднений на 1 балл меньше, чем полчаса назад. И на 1 балл меньше, чем обычно в это время в пятницу. В ближайшие 3 часа на том же уровне все будет. Да, и к часу дня опять будет 5 баллов. Дальше, наверное, больше. Тем более сегодня пятница. В данный момент у нас заводское 60 Кирова до Земицы тормозит. Соколова от Лесной до Новосадовой, Земец от Днепровского проезда до Заводского, Лавра, Южный мост от Южного шоссе до Заводского шоссе, везде около 10 минут занимает проезд, на Заводском тоже небольшой затор еще от Профильной до 22-го парсъезда. Так, ну и что еще можно отметить? Революционный от Подшипников до Москвы. Ну и все, наверное, да. Ну, есть заторы, конечно, еще, но такие 5-минутки. У нас ОНЛ дальше с новинкой хит Sony Fudere Think About Us.
0: Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разноработчики. Официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
8: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
7: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
8: Серьезно? Так можно было?
7: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
9: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
10: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
11: Турецкие выходные возвращаются.
12: Я вижу тебя наяву или сплю.
13: Стой, иначе выстрелю.
11: Все совпадения не случайны.
14: Кольцо найдет твоего суженого.
15: Вы не это ищете?
14: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
11: Все жизни связаны.
15: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
9: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский.
16: 16+. Полная стоимость кредита от 4,931% до 21,016%.
9: Семейный ипотек.
16: ипотека 4,5% годовых на квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
17: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тариф зависит от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЦЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Реклама в Самаре. 212-99-90.
19: Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте.
18: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина десятого на часах о некоторых новостях. 5 рейсов задерживаются в Самарском аэропорту. Чуть ранее их было больше. Крумыч был закрыт во время ракетной опасности. Этой ночью она продлилась около часа. АвтоВАЗ и Сбер запускают цифровые сервисы для «Лада». Документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме Максимом Соколовым и Германом Грефом. Партнеры работают в сфере банковских услуг, платежных технологий и консультаций, внедряя искусственный интеллект для трансформации автопрома. Тольяттинка Диана Шнайдер не смогла выйти в финал Ролан-Гаррос. Она проиграла 114-й ракетке мира Майи Хвалинской. А вот другая россиянка, теннисистка Мира Андреева, победила в 1-2 и вышла в финал. Оставайся в инфополе 24/7. Будь подписан на наши новостные каналы Телегу Макс, Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
11: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.

0: Сотка на рекорде.
1: 1.47 в Самаре. Еще раз специальный выпуск, но не экстренный никакой, да, а просто с интересностями различными, необычными, может быть, новостями, прикольными новостями, несерьезными новостями, ну или около серьезными, ну или вообще выдуманными, потому что как раз-таки задача-то предстоит выяснить, где правда, где ложь. Три заголовка, и нужно сказать, где действительно правдивая история. Такой заголовок есть где-то на просторах интернета, в различных каналах, на сайтах, а где фейк? Вот, где инфосотка, а где нет? Два раза из трех справишься, верно, определишь, а получаешь два билета на турнир по ММА 12 июня в Самаре в Дворце спорта имени Высоцкого для детей старше 12 лет. Сейчас потренируемся, найдем тебя, да, найдем участника. Напиши да или нет в личку телеги, либо в личку ВК, правда это или нет. Правдивый новостной заголовок или нет. Немецкий автопром заинтересован в возвращении на российский рынок и готов конкурировать с китайскими производителями. Правда это или, или ложь? Типа, да, может быть, там желаем из действительности даем. Либо действительно есть такой заголовок. Немецкий автопром заинтересован в возвращении на российский рынок и готов конкурировать с китайскими производителями. Да или нет? Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно куда. Главное, укажи номер телефона, если ранее его еще не оставлял. Становись сороковым. Мы с тобой поиграем в эфире скоро.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, что на улице у нас происходит в данный момент? Столбик термометра дотянулся до отметки плюс 22, хотя у него программа максимум была 21 градус сегодня. Ну, по крайней мере, по данным яркости погоды, днем сегодня небольшой дождь и 21. Выходные 20-22, но вероятность осадков сохраняется. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднений, но ближе к часу только до 5 поднимется. В данный момент Соколова от Лесной до Новосадовой тормозит Южный мост немножко в город. Антошка от Карбышева до Авроры тоже, ну, прям чуть-чуть. Москва, как обычно, от Потапова до Авроры, Революционная от Подшипниковой до Гаражной, от Дыбенко до Московского шоссе.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Драйв на скорости 70 треков в час.
5: Это...

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
2: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата – 2 миллиона 200 тысяч рублей. 4 миллиона 700 тысяч рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019-117.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон реклам.

0: 9.56 в Самаре, знакомимся с некоторыми новостями. Хотя, может, и не будем сейчас ни с чем знакомиться. Может быть, все, что я буду озвучивать, является выдумкой, фейком. На то она игрушка, инфосотка. Определяем, где правда, где ложь. Три новостных заголовка. Нужно два раза хотя бы определить точно, верно, где действительно правда, а где фантазии. Ну, мои или чьи-то, кто тут заголовки составлял. Играть будем с Владимиром. Вов, здравствуй еще раз. Так, доброе утро.
1: Да, доброе утро. Да.
0: Так, ну ты с отборочной новостью справился. Ну, ура, как и многие, на самом деле. В принципе, она легенькая была, новость, тем более в наших информканалах тоже мелькала. Сегодня ночью, по-моему, немецкий автопром заинтересован в возвращении на российский рынок, готов конкурировать с китайскими производителями. Да, это правда. Готов еще три заголовка послушать?
1: Да.
0: А ты вообще ленты листаешь как-то с утра пораньше? Так,
1: уже, да, бывает.
0: Ну, то есть, возможно, ты, если это действительно правдивые заголовки, может быть, что-то и видел. Ну, давай, попробуем. Попробуем. Новость номер один. АвтоВАЗ внедряет искусственный интеллект для анализа реакции покупателей на автомобили. Как ты думаешь, это правда или ложь?
1: Да, правда.
0: Так уверенно говоришь? Серьезно?
1: Ну, то
0: есть... А, вот, ну все, ну тут против этого не пойдешь. Расчитал, значит, читал. Хорошо, 1-0 в твою пользу. Вторая новость. Ночная работа уменьшает мозг.
1: Правда.
0: Что-что? Правда?
1: Да.
0: Правда, тоже. А почему ты так грустно говоришь? Ты работаешь, наверное, да? Уже мы тебя отвлекаем немножко, или как? Ты же правильно отвечаешь. Все, вторая новость. 2-0. Дальше даже не надо ничего озвучивать. Подарок достается тебе. И теперь можно чуть повеселее быть, да? Тем более пятница. У тебя, кстати, выходные или нет?
1: У меня отпуск.
0: А у тебя отпуск?
1: Да.
0: Вообще не вяжется. Это вот у тебя отпуск, пятница на календаре. Ты приз получаешь, и какой-то грустный. Ладно, я тебе желаю хорошего дня. Надеюсь, когда ты уже получишь этот самый подарок, станешь чуть веселее. Два билета на турнир по ММА достается. 12 июня, напомню, у Дворца спорта Высоцкого для детей старше 12 лет.
2: Дэнс лето! На рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 10.01 в Самаре. Я Сергей Шевченко. Желаю всем доброе утро. Отличного дня, пятничного настроя. Хотя, казалось бы, каким может быть еще настроение в пятницу? Да, только пятничным. Но у кого-то может быть и понедельничное, не знаю, там, вторничное. Но если, например, работы много или у тебя выходные, не выходные. Но мне кажется, что пятничный настрой — это такое словосочетание, да, и пятничный настрой может присутствовать тебе даже в понедельник. Такой вайб. Плюс вайб. Дальше обеспечиваем с помощью музыки, конечно же, розыгрыш брендированную рекордную воду от производителя «Кристальная». Тоже энное количество бутылочек задарю. Вот-вот. И, конечно, с тобой общение продолжаем в телеге, Максе, ВК. Ты рассказываешь, куда и когда последний раз ты опаздывал. Треки по будке такие. Диджей Льюис, Билли Джин. Скоро здесь SM «Make My Day».

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, фокусируйтесь только на главном, забудьте про мелочи. Тельцы, утром разберитесь с бумагами, вечером отдохните дома. Близнецы, вас ждет день активного общения, но проверяйте документы на ошибки. Раки, не берите на себя чужие обязанности и не давайте

0: В долг. Львы, до обеда проявляйте инициативу, а вечером избегайте споров. Девы, ваша аккуратность и внимание к деталям решат любые проблемы. Весы, проявите дипломатию, чтобы легко уладить рабочие конфликты. Скорпионы, контролируйте эмоции, доверяйте интуиции и берегите деньги. Стрельцы, действуйте строго по плану, а вечер посвятите близким. Козероги, сохраняйте хладнокровие, ваша продуктивность сегодня на высоте. Водолеи, записывайте все креативные идеи, но не спешите тратить на них деньги. Рыбы, доверяйте внутреннему голосу и тщательно проверяйте все чеки. Гороскоп ты можешь переслушать в телеге Макс, если что, а прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.
1: Дэнс лето на Рекорд.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10 часов 15 минут, а у нас тут эксклюзивный подарок. Эксклюзивный, но есть у многих. Ну, будет у многих. Да, вот эти как бы два предложения. Мы разыгрываем эксклюзивный приз, и он будет у многих. Ну, могут сочетаться. Все потому, что мы в большом количестве вот эти эксклюзивчики разыгрываем брендированную воду рекорда от производителя Кристальная. Несколько раз в день, так еще и в одни руки несколько бутылочек может отправиться. А ты уж можешь с кем-то поделиться, там, из своих друзей. Но для начала ты можешь поделиться со следующим участником. По нашему правилам. Звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК. Отвечаешь на звонок, все, приз твой. Ну вот какое количество бутылочек рекордной воды тебе достанется, ты, в принципе, сам решаешь, ну, выбираешь из двух вариантов. Забрать все, такой хороший вариант, либо часть отдать другому. Как угодно можешь поступить. Вот как поступит следующий игрок, узнаем буквально через несколько минут. И если от тебя еще не прилетала фраза «хочу пить», то сделай это, напиши либо в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно куда. И неважно, когда ты это сделал. Сейчас сделаешь, неделю назад сделал. Главное, чтобы у тебя номер телефона присутствовал. Если ранее ты его не отправлял, то отправь, чтобы мы могли дозвониться уже через несколько минут. Возможно, тебе.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем 21 градус. То есть чуть-чуть похолодает, но я думаю, что плюс-минус вообще погрешность. Небольшой дождь возможен. Загрузка дорог у нас сейчас оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднений. К часу дня будет 5 баллов. Дальше, наверное, больше. В данный момент крупных пробок нет. Заторы тоже небольшие, до 10 минут. Революционный от Подшипниковой до Гаражной. На Мичурино перед Москвой в центр. И дальше до Полевой улицы. Тоже проблемная на Нововокзальной между Москвой и Новосадовой. На Заводском от Гаражного проезда до 22-го подъезда. На Соколово от Лесной до Новосадовой. Далее у нас ремейк на Butterfly, Come on Lady и Got Lucky. Тоже еще одна переделка. Ла-ла-ла.
2: В прошлых выпусках трэш почистил.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: А вы были на Сам-Тропе? Сам-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
4: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которое тебя ждут в любой момент.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:27 в Самаре, и мы тут продолжаем выяснять, кого больше, щедрых слушателей, либо слушателей, которые, ну, прям, ну, тоже, наверное, щедрые, но среди, как бы, своих хотят поделиться водицей рекордной, фирменной от бренда «Кристальная». Мы разыгрываем много-много бутылочек артезианской воды рекорда от производителя «Кристальная». В каждый розыгрыш у нас 4 как минимум, плюс то, что осталось от предыдущих участников. Но иногда от предыдущих игроков ничего не остается, они просто все себе забирают. Но опять-таки, не себе, наверное, а вот среди там семьи, членов семьи, среди родных, друзей, коллег, может быть, тоже раздают. Ну, я думаю, что не все себе. Вот не все себе. Так или иначе, ты все равно делишься. Но вот кому что отправится, как распределиться тот куш, который у нас сейчас есть, узнаем прям буквально через минутку. Я напомню, мы звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить». И неважно, когда, час назад, минуту назад, неделю назад. Главное написать. Главное написать. И можно это сделать в телеграм-канале, в личные сообщения. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Укажи номер телефона обязательно, если ранее его еще не указывал, иначе мы тебя не дозвонимся. Я надеюсь, что сейчас мы дозвонимся до Сергея. Последние цифры номера мобильника 5553. Задача просто ответить на звонок. Мне кажется, у нас таких игр еще не было на рекорде, когда просто нужно ответить на звонок, и все, ты получаешь приз. Ну и, соответственно, не было такого, что мы решали делиться выигрышем или все-таки все себе забрать. На кону 5 бутылочек у нас сейчас. Благодаря Михаилу, который в прошлой игре все-таки одну бутылочку оставил. Ну, сейчас посмотрим, послушаем.
2: Алло.
1: Алло, Сергей, доброе утро. Это Радио Рекорд Самара. Ты в прямом эфире. Ты написал «хочу пить» для того, чтобы стать, скажем так, H2Ошником рекорда, участвовать в розыгрыше брендированной рекордной воды. Все верно?
2: Да, доброе утро.
1: Ну, доброе, доброе. Ну, потому что, в принципе, уже для тебя однозначно доброе, по крайней мере, с нашей стороны. Приз ты уже получаешь, но вот в каком объеме мы сейчас будем с тобой выяснять. Серег, знаешь ли ты, сколько у нас бутылочек?
2: Нет,
1: на кону?
2: Нет, не слышал, выгружал.
1: Все, до свидания. Шучу, шучу. 5 бутылочек у нас сейчас, и тебе нужна, ну, такая простая, наверное, задача, когда 5 бутылочек еще проще определиться. Все забираешь себе, либо 3 себе, и мы 2 на другую игру приплюсуем.
2: Давай все себе заберу. Народу много. Поделим.
1: Вот, вот. Слушай, ты нас не слышал, а ты практически мои слова повторил, что я говорил вот до того, как тебе позвонить, что так или иначе, кто все забирает, они все равно делятся. Просто между, вот там, не знаю, коллегами дома и так далее. Все забираешь, да?
2: Да.
1: Все.
2: Да.
1: 5 бутылочек. Твой выигрыш. Я тебя поздравляю, Серег.
2: Спасибо.
1: Делись обязательно. Хорошо?
2: Конечно.
1: Проверим. Не знаю как, но проверим. Желаю тебе отличной пятницы. Ну, а следующая игра совсем скоро. Предупредим заранее в телеге и в Максе, когда именно, и помню, что еще и в Максе, в телеге мы будем разыгрывать фирменную воду рекорда от бренда «Кристальный». А еще у нас будет серия заездов рекорда, когда мы будем уже поить тебя на улицах Самары.
0: Dance, лето. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:31 на часах, в некоторых властях расскажу. Самарская область узаконит торговлю с машин. Соответствующий законопроект рассматривается в Губдуме. В нем предполагается ввести понятие «мобильный торговый объект». Речь идет о таких, которые представляют собой автолавку, автомагазин, автоприцеп или автоцистерну. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 сентября. Документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. В Самаре ЕГЭ по русскому языку вчера написали более 6 тысяч человек, почти 4,5 11-классников и более 1500 студентов колледжа и выпускников прошлых лет. Пункты приема работали в 30 учебных заведениях. Грозу с градом и сильным ветром прогнозируют синоптики в Самарской области сегодня. В пятницу объявлен, между прочим, желтый уровень погодной опасности, и непогода, по мнению синоптиков, может сохраниться также в субботу. Еще больше новостей в телеге Макси. Радио Рекорд Самара. Подписывайся.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: потому и не кусают.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». УГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
13: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов!
14: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
15: Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет.
16: Дэнс лето!
15: На рекорде. Yeah!

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 10:49 в Самаре. Ну, я думаю, что ты уже доехал, куда-то ехал. Ну, может быть, уже по делам катаешься. Давай никуда не опаздывай. Мы сегодня выясняем, когда последний раз куда ты опаздывал. Разные ответы. Тут в личку телеги, в личку ВК приходят. Так, сегодня опоздал на фитнес. Вот Анна написала нам среду. Прошлую опоздала на работу. Юля пролила кофе. Да, неприятность. Конечно, так, позавчера опоздал на встречу с другом. Перекрыли на работе. Вот так вот. От Сергея сообщение. Да, сегодня утром опоздал на электричку. Вот Наталья, кстати, по поводу электричек, мы тут выясняем, вновь подумают о том, чтобы юшку с кошельком соединить трамваем, но вот за или против опрос устроили в телеге и Максе, голосует. Ну, у нас там вообще много опросов, канал-то не только информационный, но и развлекательный, и интерактивный. Ну и такое сообщение, ну, почему-то заставляет улыбнуться. Внимание, да, в прошлом году опоздал на работу минут на 10. Вот так вот от Сергея сообщение.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре плюс 23. Как бы, чтобы термометр все выше и выше становится. Но пусть он тебя не обманывает, потому что сегодня, по данным Яндекс.Погоды, только 21 градус будет днем. И небольшой дождь возможен. Выходные 20-22, осадки также вероятны. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднений к часу будет 5 баллов. Все уплотнится. Сейчас же сложности на Южном мосту до промышленности минут 10. Соколова от Лесной до Новосадовой тормозит Олимпийская. ЖД переезда до Ракиты. Ну и такие небольшие проблемы на Московском шоссе, ну, перед улицей Аврора, как обычно, перед Мичуриной, Мичуриной дальше в сторону Полевой на Революционной, перед Московским с двух сторон, на Нововокзале от Карла Маркса до Фадеева, от Москвы до Новосадовой.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. За первый год службы 4 700 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
5: Реклама в Самаре 212-99-90. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
6: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Каспиры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: А вот если у вас есть вопросы, то вы их можете присылать прямо сейчас в чат мобильного приложения Рекорда. К нам или что-то.
3: К миру.
2: К миру, по Рекорду. Все присылайте, все пишите, в конце шоу, как обычно, ответим. Поколение Z объявили часы с циферблатом своим врагом. После того, как их заставили определять время, чтобы попасть на концерт BTS. Это вот популярная группа, да. Один из сайтов по продаже билетов ввел необычную капчу для ботов, ну, чтобы не скупали билеты просто так. Нужно было определить время на циферблате, естественно, указать это с помощью ползунка, и для поколения Z это стало настоящим испытанием и ад. Они специально обновляли страницу по несколько десятков раз, чтобы время было точно.
3: Они не разбираются, да, как определять?
2: Нет, не вышло у большинства.
3: Но прикол в том, что у нас, в нашей стране, в детском садике это изучают. Я прям помню, какая-то группа там одна из начальных, и детей обучали, что значат эти циферки. А их, видимо, не обучают в детском садике.
4: Представляете, они выучат это, им скажут, а вот вам часы с римскими цифрами. И до свидания.
5: Палочки, крестики, что?
2: Я нашел статистику по нам, и у нас выяснилось, что 86% опрошенных признали, что не умеют ориентироваться в городе без карт. Да, то есть, кроме того, 70% поколения Z у нас не помнят таблицу умножения. Да, то есть, часами все более-менее нормально, но вот ориентироваться без карт, таблица умножения такое себе. И в уме с трудом считают бумажные деньги. Вот.
3: А вы ездили, Никита, ты ездил по карте? Ну, вот когда не было навигатора.
2: Нет, я ездил, пока не приеду в нужное направление. Я говорил. Я задержусь на 2 часа, я там всем и говорил.
3: Серьезно?
2: Да, ну нет, в мое время уже не было карты.
4: Никит, ты где? Я чувствую, я рядом.
2: Я ездил с маятником вот этим, в битве экстрасенсов.
4: Давайте так, я открываю окошко, просто громко кричите, я вас услышу.
3: Езжай прямо!
2: Музыку включите, я приеду.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Пора про кетчуп что-то узнать.
2: Пора про полицию поговорить. Сегодня день образования российской полиции 308 лет назад. Так, я не знаю, ребята, кто работает в органах, расскажите. Я вот тут читаю, что, оказывается, существуют уникальные подразделения, включая собственные студии писателей и художников. И там сотрудники правоохранительных органов могут развивать свои литературные таланты, участвовать в ведомственных творческих конкурсах. Есть ли это или нет? Просто интересно. Напишите, да, пожалуйста.
3: Красиво штрафовать?
2: Ну, возможно, развивают свои таланты. Бывают, естественно, неожиданные вызовы. Дежурным частям иногда приходится реагировать на самые экстравагантные обращения. Среди курьезных звонков, жалобы граждан на слишком шумную рыбу под водой.
3: Бывает.
2: Или просьбы заставить птиц перестать петь по утрам.
3: Но у них же есть патроны. Я вот подумал про предыдущий факт, потому что у них там развивается чтение и рисование. Он говорит, доказательства того, что я что-то нарушил. Доказательств нет. Есть рисунок.
2: В полицейских сводках изредка фигурируют весьма абсурдные правонарушения. Например, курьезное задержание нетрезвых граждан, пытавшихся договориться с дорожным знаком. Видели когда-нибудь, как человечек договаривается? Или отчитать дерево за то, что оно неправильно растет.
4: Неплохо.
2: Неплохо. А у меня к вам вопрос. Вот если сейчас про правоохранительные органы в других странах. Что можно было купить в Англии 16 века, чтобы легально избежать ареста за нетяжкое преступление?
4: Оружие.
3: Ключ от наручников.
2: Лотерейный билет, представляете? В 1569 году было продано много лотерейных билетов, и если ты купил, то ты освобождался, ну, только от нетяжкого. То есть убийство — это все тяжкое. От нетяжкого можно было от ареста освободить.
4: От тяжкого 3.
3: Господин полицейский, у меня тут цифра 5. Это что значит? 5 лет строгача, дружочек.
2: А американские патрульные перед тем, как подойти к окну остановленного авто, часто касались заднего фонаря, чтобы оставить там свои отпечатки пальцев, потому что боялись нападения.
4: Угу. Там вообще как-то какие-то правила выхода из машины, даже есть определенные водители.
3: У кого?
4: В американской полиции. Там нельзя препятствовать вообще ничему. У нас, наверное, тоже. Я не знаю.
3: Нигде нельзя препятствовать.
0: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
5: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
6: Лайк.
5: Общение.
6: Лайк.
5: Знания.
6: Лайк.
5: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
7: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
8: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
10: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких — это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
11: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
12: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
13: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
14: Я на тебе женюсь.
13: И от нее уже никуда не деться.
15: Папа убил его отца.
6: после такого он может меня полюбить.
14: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский. 16+.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
16: Телефон рекламной службы 212-99-90.
17: В прошлых выпусках трэш-пати.
18: Погоди,

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости. Дэнс лето
2: на рекорде.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 5 июня сейчас.
2: Овны, сегодня вы узнаете от вашего любимого человека что-то очень важное для вас, что значительно изменит вашу жизнь хотя бы на ближайшую неделю.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку понадобится ваша помощь и поддержка, причем не сколько физическая, сколько моральная.
1: Близнецы, самая большая неприятность, которую, вероятно, вам придется пережить в этот день, это поломка ногтя.
2: Раки, ваш любимый человек находится рядом с вами не только для того, чтобы вместе с вами радоваться, поэтому сегодня вы вполне можете поделиться с ним и другими проблемами.
3: Львы, чем больше вы волнуетесь, тем меньше у вас шансов понравиться человеку, на которого вы давно положили глаз.
1: А девы, сегодня вам очень важно делать все для вашего любимого человека бескорыстно.
2: Весы, в этот день ваш любимый человек станет вашей путеводной звездой.
3: Скорпионы, сегодня вы углядите в поведении вашего любимого человека признаки эгоизма.
1: Стрельцы, сегодня не старайтесь научить чему бы то ни было вашего любимого человека.
2: Козероги, вы пытаетесь спрятаться от проблем, не видите их, переждать. В результате весь груз ответственности ложится на вашу половинку.
3: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку не захочется с вами расставаться ни на секунду.
1: Рыбы, узконаправленный совет, если ваш супруг или супруга с утра до вечера дымит, как паровоз, и вам надоел постоянный запах табачного дыма в квартире, звезды советуют сегодня начать принимать активные меры. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Антон Силуанов заявил на петербургском форуме, что власти не перегнули планку с повышением налогов. По словам главы Минфина, несмотря на проведенные налоговые изменения, поступления в бюджет продолжают расти, а ситуация с государственными финансами улучшается. Президент Финляндии Александр Стуб предложил рассмотреть возможность вступления Канады в Евросоюз. По его словам, было бы лучше видеть Канаду 28-м членом ЕС, чем 51-м штатом США. Финский лидер также выступил за дальнейшее расширение объединения и допустил вступление Турции, Норвегии, Исландии, стран Западных Балкан, а также Украины, Молдавии. Грузия. Российская теннисистка Амира Андреева вышла в финал Ролан-Гаррос. В полуфинале 19-летняя спортсменка в двух сетках обыграла украинку со счетом 6-1, 6-3. Для Андреевой это первый финал турнира «Большого шлема» в карьере. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и лучшую цену на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хилионрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что там на повестке?
2: Обезьяна, укравшая сумку с деньгами, взобралась на дерево и принялась раскидывать купюры. Такая обезьяний Робин Гуд.
1: У нас в Питере было такое, помните?
2: Да? Тоже обезьяна?
1: Создатель телеграммы это делал.
3: Да, с башни.
2: Просто прикол в том, что это все в Индии, вашей любимой, а человека взял с собой портфель с деньгами, чтобы приобрести землю. Так вот обезьяна лишила его, во-первых, покупки и раздала это все участникам.
3: Она засеяла землю зеленью. Орангутангагуд.
1: Пусть так. В Китае роботы начинают активно заменять кошек-собак, представляете? Местные соцсети уже заполнили ролики Cata Friends от компании SwitchBot. Это вообще живая как бы.
2: Сколько стоит? Я хочу.
1: Пока дороговато, наверное, цены нет. Это небольшой робот-мишка вообще, который ведет себя как настоящий питомец. Они могут ездить по квартире, реагировать на твои слова, танцевать под музыку и наоборот, молча сидеть рядом, если ты скажешь. В общем, они умеют гораздо больше, чем живые вот эти настоящие.
2: И они гипоаллергенные.
1: Питомцы.
2: Их можно отключить, когда нужно уехать.
3: И гадят также.
2: Их можно выключить и не оставлять, например, в гостинице для животных. Мне
3: кошку
2: кажется, это
3: тоже
2: удобно.
3: Можно выключить. Но только потом не включишь обратно.
1: В общем, они еще стали благодаря ИИ запоминать многие факты и про своих хозяев и так далее. Они могут следить за домом, как охранники быть.
2: И могут второй половинке про тебя какую-нибудь информацию спалить.
3: Ну, если это твой робот, он ничего не расскажет. Наоборот, прикроет. Это же бро электронный.
1: Это же не крыса, а мишка.
3: Да.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 23 градуса. Правда, что-то пасмурно становится. Ну и, в принципе, синоптики сегодня обещают нам в течение дня небольшой дождь. И да, плюс 21 градуса похолодает. Ну, а посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь индекс загрузки сервисом Яндекс.Карта оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Самая крупная пробка на Южном мосту сейчас в сторону центра. Минут 10 будешь ехать. Постоишь также на Московском шоссе от Советской Армии до Авроры. 10-минутный затор там. Ну и, собственно, здесь как раз-таки ДТП произошло практически на кольце Авроры Московского. Поэтому будь осторожен. Постоишь также на Заводском от Кабельной до 22-го подъезда. Ну и на Фрунзе от Красноармейской до Венцика. Сейчас 5-минутка. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Но я тебе пока напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Все там для тебя. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Соберите новую коллекцию игрушек Мадагаскариков. Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
3: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/Мадагаскарики. Есть ограничения.
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию России «Радио Рекорд». С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и пятница наступила, долгожданная, желанная. Всех с пятницей. Поздравляю, несмотря на то, что погода не дает нам прям насладиться этой пятницей по полной. Все равно настроение классное, настроение предвыходное. Да еще и в компании с рекордом другого просто быть не может. Классное музло и, конечно же, отличные розыгрыши, которые мы для тебя подготовили. Уже в этом часе сыграем с тобой в игрушку H2Oшники, где ты можешь выиграть брендированную воду от Рекорда. Ну и, конечно же, расскажу, какая музыка нас с тобой будет сопровождать в эти 60 танцевальных минут. А в этом часе послушаем с тобой работу от Anima & Georgie «Beautiful». Также будет Sony Fadera & D.O.D. «Think About Us». Послушаем с тобой Narent Paulenye, Move Your Body. В этот час залетит к нам Alok and Ziba and Portugal The Man, Dive Into The Ocean. Ну и пятница — это день премьер. И, естественно, начинаем этот час с премьеры трека KDDK and Alex Alta, Cricket Love. Это рекорд дэнс лета. Оставайся с нами.
0: Рекорд премьера трека.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды «Рекорда» от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Ну а ты уже сам решаешь забрать весь приз, все бутылочки с водой, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Если поделишься, мы можем еще раз тебе позвонить, когда накопится уже больше воды. И изначально всегда у нас 4 бутылочки на кону, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия тебе нужно отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, и достаточно писать всего лишь один раз, потому что заявка действительно на протяжении всего розыгрыша. Не забывай указывать номер, очень важно, потому что мы будем звонить. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге в Максе «Радио Рекорд Самара». Ну а уже через несколько минут сыграем, станешь H2Oшником рекорда, не упусти эту возможность.
2: Реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: А вы были на Сан-Тропе? Сан-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости. 2100 рублей». УЗИ – это наш профиль.
6: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте УЗИ.самара.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Мы продолжаем игрушку H2Oшники на рекорде, тем, в которой ты можешь выиграть эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Как все происходит сейчас, напомню тебе. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Ну, а ты уже решаешь сам. Забираешь весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же делишься частью со следующим участником. Что, кстати, увеличивает твои шансы на повторный звонок, потому что, когда накопится воды побольше, мы уже будем и прозванивать еще и тех, кому уже звонили. Ну, это те, кто делится, да. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Вот в предыдущем розыгрыше не особо поделились, поэтому на кону у нас сейчас 4 бутылочки. Напомню, что для участия тебе нужно отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала или группы в ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты пишешь, главное, не забывай указывать номер телефона, чтобы мы тебе точно позвонили, и достаточно писать всего лишь один раз, потому что заявка действительно на время всего розыгрыша. Ну, а всю подробную информацию о накопленных литрах в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара» смотри и становись H2Oшником рекорда. Как я уже сказал, 4 бутылочки сейчас на кону. Звонить мы будем участнице по имени Екатерина, 7475, последние цифры мобильника. Сейчас узнаем, поделится ли Катя или заберет все. Ну, может быть, у нее сильно жажда. Может быть, жажда к тому, чтобы подарить ближнему бутылочки. Тоже может быть. Ну, узнаем, во всяком случае, подготовилась ли она к лету. Тоже очень классный вариант. Итак, гудки есть. Катя.
2: Алло.
1: Катюш, привет. Радио Рекорд Самара, игрушка H2Oшники. Мы с тобой в прямом эфире.
2: Ага, здрасте, здрасте.
1: Все, все, пинг прошел. Отлично. Слушай, Катюш, ну, значит, я к тебе с вопросом, потому что мы же так делаем, да, мы же предлагаем, сколько ты заберешь бутылочек воды. 3, к примеру, заберешь, или 4, которые у нас на кону. Если 3 заберешь, то 1 мы приплюсуем к следующему розыгрышу, то есть следующему участнику улетит. Если 4, то, ну что, мы не вправе тебя осуждать.
2: Да нет, что, давайте оставим.
1: Ну, вот ты такая вот умничка. Вот просто я тебе... Пау, аплодисменты тебе за это. Слушай, ну супер, кайф. Скажи, пожалуйста, готовы ли к лету? И, может быть, где мы тебя вообще сейчас застали? Может, ты уже в отпуске?
2: Нет, в отпуске я была, к лету я так и не похудела.
1: Ну вот так вот. Ну, это все мелочь на самом деле. Все это ерунда. Я вот тоже, честно говоря, так и не занялся спортом к лету. Поэтому будем пить воду рекорда и наслаждаться летом. Оно, я думаю, что, ну, вот именно по погоде совсем скоро придет. Отличного тебе дня, Катюш. Вот щедрая такая вот у нас замечательная участница. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Ну, а если ты хочешь также делиться и кого-то, может быть, из следующих участников осчастливить, то, конечно же, залетай в наши информационные каналы Телеги Макс. Там смотри, когда будут следующие розыгрыши, да и всего там много интересного специально для тебя.

0: Рекорд. Новости.
1: Самарская область получит 217 миллиардов рублей инвестиций по итогам первых двух дней работы делегации на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор Вячеслав Федоричев подписал 13 соглашений. Крупнейший проект – строительство комплекса по производству карбамида с Уралхимом на 24 миллиарда рублей. Это создаст почти 2000 рабочих мест. АвтоВАЗ намерен представить кроссовер «Лада Азимут» в 8 цветах, рассказал в интервью ТАСС глава компании Максим Соколов на полях Петербургского международного экономического форума. Ранее сообщалось, что среди новых цветовых решений будут «Гоби» – бежевый, «Эмеральд» – зеленый и «Серенада» – цвет морской волны. Каждый девятый самарец планирует продлить выходные на День России. 59% опрошенных намерены ограничиться официальными выходными. Такими данными делится портал Superjob. Мужчины чаще женщин собираются брать дополнительные дни отдыха. 14% против 8%. Еще больше новостей города, страны и мира круглосуточно в наших информационных интерактивных каналах «Макс» и «Телеграм» «Радио Рекорд Самара». Подписывайся, все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. «Радио Рекорд» представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».

0: 32 градуса в Самаре прямо сейчас, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно. И да, плюс 19. Так, посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь сейчас 5 баллов. По данным сервиса Яндекс.Карты, движение плотное. Постоишь на Московском шоссе от Анжерской до Совхозной, там потеряешь минут 10. Примерно столько же на улице Авроры Южный мост от Южного шоссе до Промышленности. Московское шоссе тормозит еще в одном участке от Совхозной до поста ГИБДД. Димитрово от Молодежной до Московского шоссе, там минут 7 потеряешь, ну и тормознешь на Революционной от Печерской до Московского шоссе, там традиционно 5-минутка, а ждать, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну, а я хочу тебе напомнить, что родной самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался, можешь это делать, кстати, не только в машине, даже без приемника, дома, на работе, за городом. Но если ты в Самаре, можно сделать это все с помощью умной колонки, просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант для тебя – это радиоплеер, ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВК в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение «Радиоплеер» в разделе «Регионы», выбирай Самарскую область и будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе. Конечно же, участвуй в наших крутых игрушках. Все это для детей старше 12 лет.
1: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. На детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю.
1: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
1: Все жизни связаны.
5: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Полная стоимость кредита от 4,931% до 21,016%.
1: Семейная ипотека. 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8 846

0: акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
2: Телефон рекламный.

выступить на мероприятии, хорошо провести время и пообщаться с аудиторией. А какие у вас планы? Расскажите, планируете ли съездить куда-нибудь? В Петербурге сейчас очень жарко, 25 градусов, на выходные тоже будет хорошая погода. И уверен, что у всех у нас отличное настроение для того, чтобы правильно двигаться в сторону выходных. В общем, пишите при помощи приложения.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева.
3: Решающий бой двух звезд ММА.
2: Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей.
3: Россия и Кыргызстан.
2: Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com.
4: 12+. 6 июня. После большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
5: Спорт-клуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
8: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
10: Я на тебе женюсь.
9: И от нее уже никуда не деться.
11: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
9: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский.
12: 16+.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
15: Рекорд дэнс-радио.
16: Рекорд.
15: Дэнс-лето.
16: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Как минимум 11 европейских стран призывают власти Евросоюза ужесточить правила въезда для российских туристов в Шенгенскую зону, сообщает Политико. По его данным, совместное письмо на имя Каллас направили министры прибалтийских стран, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, а также не входящих в Евросоюз Исландии и Норвегии. В связи с исключением мессенджера Max из App Store уведомления о сообщениях и звонках не будут приходить на устройство Apple, говорится в официальном уведомлении платформы. При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции Max останутся доступными. Почти 2500 человек приняли участие в традиционном забеге на Петербургском международном экономическом форуме. Забег в этом году носил название «Борись и побеждай». Зарядку для участников провел футболист московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет «ВК-фест». 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В Османской империи существовал закон братоубийства. Он так назывался. Разрешавший вступившему на престол султану убить всех своих братьев, чтобы избежать смуты и гражданской войны. Правда, законом почти не пользовались. Лишь пару раз.
2: Это какая-то жесть.
3: Это первый раз, когда твой младший брат говорит: да я приемный, все, успокойся.
2: Я вообще не из вашей семьи.
3: Султан такой смотрит на них, и один сам умный такой:
2: я вообще девочка.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет пасмурно и до плюс 19. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь пока без изменений. 5 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Движение плотное. Постоишь на Юшке, да, Южный мост тормозит от поста ГИБДД до промышленности. Ехать будешь 15-17 минут. На Новосадовой от Челюскинцев до Ярошевского 15 минутка. 10-минутный затор на Ракитовском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. Ну и тормознешь сейчас на Заводском от профильной до 22-го партъезда, потеряешь там минут 7, ожидать, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе напомню, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Можешь это делать не только в машине, но даже без приемника, дома, на работе, за городом. Если ты в Самаре, можешь это сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: Алиса, включи Радио Рекорд Самара. Еще один вариант для тебя — это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в Телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение Радиоплеер в разделе «Регионы», выбирай Самарскую область и будь в нашей компании. Будь в курсе, что происходит в городе. И, конечно же, участвуй в наших крутых игрушках. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд, реклама. Соберите коллекцию.

0: 31 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
3: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

но это было, конечно, также очень круто. Короче, шестой ледниковый период будет в следующем году. Ура, товарищи! Я, кстати, узнал эту новость из нашего телеграм-канала «Радио Рекорд», поэтому, если вы хотите быть всегда в курсе того, что происходит в мире музыки, гаджетов, технологий,

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: А вы были на Сам-Тропе? Сам-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
6: Салют 118 лет.
7: Между строк. С Эрнестом Стартером.
8: Здравствуйте. Знаете, есть два способа выбрать себе врача. Первый – спросить у знакомых, у тех, кто действительно к нему ходит и может сказать, помогает или нет. Второй – открыть интернет, посмотреть звездочки, почитать отзывы. Правда, часть из них – от людей, которые этого врача никогда не видели. И тот, и другой способ – это, по сути, народная оценка. Но доверять им одинаково не стоит. Похожая история сейчас с партийными предварительными голосованиями. С одной стороны, процедура «Единой России». Там все устроено довольно просто. Вы голосуете за кандидата из своего округа. Система понимает, где вы находитесь, и предлагает именно тех, кто будет избираться у вас. В результате мы видим довольно понятную картину. В одномандатных округах победители получают по 30 тысяч голосов от жителей конкретного округа. По Самарской области в голосовании приняли участие около 300 тысяч человек. Это примерно 12% избирателей. По стране более 10 миллионов. Для предварительного голосования это, прямо скажем, серьезные цифры. И неудивительно, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев более чем удовлетворен результатом.
9: Наши основные оппоненты политические ключевые решения обычно принимают за закрытыми дверями. В отличие от них, наша партия руководствуется другим принципом. Все решают люди. Избирателям были даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти нашей страны.
8: А теперь платформа «Народный кандидат КПРФ». Здесь начинается самое интересное. Житель Самары может проголосовать за кандидата из Алтайского края. Житель Алтая за кандидата из Самары. Я ради эксперимента проголосовал за человека, о котором ничего не знаю. За первого секретаря местного отделения в Республике Алтай Аржана Бакрасова. Сделал это, находясь в Самаре, в сквере на площади Куйбышева. Система спокойно приняла голос, не спросив, с какого я региона. И вот тут возникает вопрос, что именно измеряет такая процедура? В КПРФ говорят, у наших лидеров по 10 тысяч голосов. Но эти голоса могут быть собраны по всей стране без привязки к конкретному округу. В отличие от ситуации, когда кандидат «Единой России» получает по 30 тысяч голосов именно там, где ему предстоит избираться. И тогда главный вопрос звучит так. Мы измеряем реальную поддержку на месте или просто собираем симпатии со всей страны? Ответ на него и определяет, какое из голосований стоит воспринимать всерьез.
7: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
10: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
12: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Венгрии Мадьяр высказался против какого-либо упрощенного порядка присоединения Украины к Евросоюзу. Он напомнил, что некоторые государства Западных Балкан, цитата, уже больше 10 лет ждут у порога в Евросоюз. Владимир Путин заявил, что Конституция позволяет ему принять участие в президентских выборах в 2030 году, но говорить об этом сейчас совсем рано. По его словам, перед Россией стоит множество больших и острых вопросов. Их нужно решать, не думая о переизбрании на новый срок. У России нет цели закрыть рынок для работы автопроизводителей России в условиях отсутствия конкуренции. Это затормозит развитие. Об этом заявил глава Минпромторга Алиханов. Важно создать условия для более выгодного локального автопроизводства по сравнению с прямым импортом, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет «ВК-фест». 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке, тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа? Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один. А можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину. Попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.
3: Да все нормально.
4: Что?
3: Ашка.
4: Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет небольшой дождь и до плюс 19. На дорогах стало чуть свободнее. 4 балла сейчас по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Ну и постоишь на Старозагороду от 2-го партъезда до Нового вокзальной минут 10. На Заводском от Профильной до 22-го партъезда потеряешь примерно столько же. Также тормознешь на Южном шоссе от поста ГИБДД до Уральской. Ну и Московское шоссе от Кирова до Нового вокзальной сейчас тормозит 7-минутная пробка там. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Но я хочу тебе сообщить, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды «Рекорд» от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Ну а ты уже сам решаешь забрать весь приз, все бутылочки с водой, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Кстати, если поделишься, мы можем и еще раз тебе позвонить, когда накопится уже много воды. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну или не поделились. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда писать, главное, чтобы был точно номер. Ну и, конечно же, написать достаточно всего лишь один раз, потому что заявка твоя действительно на время всего розыгрыша. Ну а информацию и подробности о накопленных литрах смотри в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Соберите новую

0: есть ограничения.
1: Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю.
1: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
1: Все жизни связаны.
5: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский. 16+.

0: привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. У нас пятница и день премьеры, а у меня почему-то в этом часе ни одной премьеры. Скажите, вот напишите в чат мобильного приложения, правда ли, что ваш любимый и наш тоже, диджей Фил, объявил все новинки. Просто Филипп мне сказал, я все сделал, чтобы... Филипп, правда ты все объявил?
1: Да,
0: да, это правда, как здорово, отлично. Друзья, в таком случае, опять же, нам все равно есть о чем поговорить. Сегодня день солнечных зайчиков, Филипп не солнечный зайчик, цитирую, я, говорит, беличий хвост. А еще сегодня день Рафаэла. Рафаэла у нас сладости, а это, между прочим, входит в читмил. Друзья, рассказывайте, вот у нас грядут выходные, да? Наверняка вот будете себе позволять больше, чем обычно. Что будете есть из запрещенки? Каков он, ваш читмил? Об этом тоже пишите в мобильном приложении Радио Рекорд. В этом часе у нас Аля Фарбин и относительно свежая работа Body Talks. Еще Зиверт Газ.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Непременно Got Lucky, La La Lam. И Боб Синклер, I Can't Wait. Прямо сейчас Yearbox и Graceland. И все это рекорд. Dance летом.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК Радио Рекорд Самара. По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00 «Домашний. Главный женский». 16+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
8: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: ФРГ уже несколько недель активно готовится к переговорам с Россией, пишет издание Die Zeit. Отмечается, что в ведомстве федерального канцлера ФРГ по этому поводу проходят регулярные консультации, прежде всего с представителями Франции и Великобритании. Речь идет о четырехсторонних переговорах: Россия, Украина, Европа и США, подчеркивает газета. Отношения России и Казахстана развиваются очень успешно по восходящей, заявил Путин. По его словам, у стран есть желание находить компромиссы, которые помогали бы достижению общих целей – повышению благосостояния граждан. Мира Андреева вышла в финал Ролан-Гаррос. Российская 19-летняя теннисистка обыграла украинскую спортсменку Марту Костюк. Это означает, что женский финал в Париже может стать полностью российским. В другом полуфинале россиянка Диана Шнайдер проведет сегодня матч с Майей Хвалинской из Польши. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Знаете, что объединяет Камчатку, плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда? Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф. Знать-любить-гордиться.рф.
3: Мам, чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама Аухилинрус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 21, и, кажется, начинается дождь. Ну, во всяком случае, синоптики нам передавали, что сегодня будет небольшой дождь, и вечером сегодня также будет, возможно, дождливо, и до плюс 19. Ну, а что касается загрузки, то здесь 5 баллов. По данным сервиса Яндекс.Карты, движение плотное. Постоишь на ракете от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса минут 10. На Московском шоссе от Советской армии до Авроры примерно столько же. На Ракитовском шоссе еще один затор есть в обратном направлении, кстати. Да, ну и постоишь на Революционной, Печерской до Московского шоссе. Там 7-минутка. Ждать, что пробки в ближайший час продолжат расти. Ну а я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочно, важно, актуально, интересно. Жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Все там для тебя. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: Соберите коллекцию игрушек.

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вы знаете, вот как не зайдешь в наш телеграм-канал Радио Рекорд, я уже за сердечко свое маленькое кошачье хвататься не успеваю. Вот это заголовки. В России хотят подключать бабушек к повышению рождаемости. Что, спросите вы? А я вам объясню. Министр образования Свердловской области считает, что старшее поколение должно активнее заявлять о желании нянчить внуков, потому что бабушки сейчас работают много и не горят желанием вот сидеть с детьми, нянчить их и так далее, в то время как молодые, ну, все выбирают карьеру и так далее. Друзья, ну, давайте как-то подумаем вместе над этим вопросом. И правда, вот знаете, вот если бы у меня были дети, да, я правда не понимаю, как бы я обходилась сама. Наверное, никак. В общем, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Я вот к чему клоню-то. Хьюго в этом часе и Moving to the Sun услышим. Это, по-моему, английский в пятницу. А Роман Мессер тоже в этом часе. Улетаю, слышим. А еще Биби Рекс и Faithless New Religion.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В Османской империи существовал закон братоубийства. Он так назывался. Разрешавший вступившему на престол султану убить всех своих братьев, чтобы избежать смуты и гражданской войны. Правда, законом почти не пользовались. Лишь пару раз.
2: Это какая-то жесть.
3: Это первый раз, когда твой младший брат говорит: да я приемный, все, успокойся.
2: Я вообще не из вашей семьи.
3: Султан такой смотрит на них, и один сам умный такой:
2: я вообще девочка.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: А вы были на Сам-Тропе? Сам-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
8: Для лиц старше 18 лет.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника. Dance Лето.
1: На рекорде.

0: фильмах составили 23,5 миллиарда рублей. Так, в первом полугодии уже есть 4 фильма «Миллиардника», «Чебурашка 2», «Простоквашина», «Сказка о царе Салтане» и «Буратино». Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. «Радио Рекорд» представляет «ВК-фест». 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 19, по данным Яндекс Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно и также плюс 19. На дорогах напряжение растет. Сейчас уже 6 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Движение затруднено. И постоишь на Олимпийской от Алматинской до Ракиты минут 20 с небольшим. На Алматинской от Ставропольской до Старозагора примерно столько же. На Заводском шоссе от Кирова до Земенца минут 15-17. Также тормознешь на Московском шоссе от Кирова до Ташкентской. Это около 15 минут. И постоишь сейчас на Партизанской от Дзержинского до Авроры. Ждать, что пробки в ближайший час продолжат расти. Ну, а я тебе напомню, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день. Мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире, ну, а ты уже сам решаешь забрать весь приз, все бутылочки с водой, которые на кону, или же частью поделиться со следующим участником. Если поделишься, мы можем еще, кстати, тебе позвонить, когда накопится уже больше воды. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Если не поделились, то, конечно же, оставляем только 4. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал, главное, не забудь оставить номер. Ну и написать достаточно всего лишь один раз. Заявка действительно на время всего розыгрыша. Подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге в Максе «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Соберите новую коллекцию игрушек Мадагаскариков. Покупайте в магните экстра и семейном от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку. Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/Мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Турецкие выходные возвращаются.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Все совпадения не случайны.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Все жизни связаны.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка с 12 июня в 12:00. Домашний, главный женский, 16+.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Рекорд. Дэнс-лето.
11: На рекорде.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Опять всех поздравляю с пятницы, а это мой любимый день недели. Знаю, что у вас тоже. Лето входит в свои права, даже у нас в Петербурге очень солнечно. Но, друзья, это же не повод расслабляться. С заботой о слушателях, у клещей тоже наступает лето, друзья. Поэтому надо за собой следить очень внимательно. Не избегаем длинных рукавов, лосин. Ну и вообще, будьте крайне внимательны. И, в принципе, я думаю, вам прямо сейчас пора заглянуть в мобильное приложение Радио Рекорд и рассказать о своих планах на эти выходные. У меня опять очередной рейв, я с ума сошла, у меня опять рейв, я опять иду на выступление артистов станции метро Горьковская. Я вот чаще всех, по-моему, на них хожу, я фанатка, честное слово. Олеся в этом часе, Destiny услышим. Еще впереди Дэвид Гетта и Сиа, Awake Tonight. И, конечно, Нари, Move Your Body. Также Робин Шульц, Эмберс. Прямо сейчас Оффенбах, Miles Away. Все это Рекорд, Dance, лето.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Что выберете, три бутылки рекордной минеральной воды себе или шесть другому?
2: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие – трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12

0: июня. Подробности на openfcmma.com. 13+.
1: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
4: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
3: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
4: Серьезно? Так можно было?
3: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
7: Новая Самара.
8: 340-0505. Застройщик ООО «Созахимстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
10: Я на тебе женюсь.
9: И от нее уже никуда не деться.
11: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
9: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский. 16+.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
14: Дэнс-лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация США участвует в разработке в Конгрессе новых санкций против России, заявил Рубио. Законопроект, о котором идет речь, представлен в апреле прошлого года. Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В Минске задержана москвичка Хатуна Атащян, подозреваемая в мошенничестве. Она сотрудничала с блогерами-миллионниками, похищала деньги у клиентов под предлогом организации туристических поездок, сообщает МВД. Ущерб по делу составляет несколько десятков миллионов рублей. В полицию подано 20 заявлений от потерпевших. Работодателей следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты, указал он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Илон Маск призвал людей бросать работу, которую способен выполнять искусственный интеллект. Если ИИ уже делает все то же самое, только быстрее и лучше, то какой вообще смысл продолжать этим заниматься?
2: То есть он призвал бросать работать вообще в офисе, по крайней мере. Потому что искусственный интеллект может заменить любую работу, кроме уборщика, охранника и вот Ильи Борисовича нашего.
3: Как у нас, да, Илья Борисович незаменим.
2: В каждом офисе есть такой Илья Борисович. А чем тогда заниматься?
3: А я ничего другого не умею.
2: Конечно, ничего, кроме того, как вести какие-то переговоры, там, оформлять какие-то договоры. Никто ничего не умеет. Значит, остается нам всем только одно. Таксист. Наступает будущее таксиста. Глобальный таксизм.
3: Подождите, а как же это беспилотные всякие такси? Уже они там существуют.
2: Потом, да. Ну, пока-то в такси, да. Я поздравляю, все, поехали.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре плюс 19, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно и также плюс 19 градусов. На дорогах, конечно, пожарче стало. 7 баллов сейчас, по данным сервиса Яндекс.Карты, серьезные пробки. И постоять придется на Кирова от эстакады через железную дорогу до Московского шоссе около 35 минут. 30-минутная пробка на Ракитском шоссе от Олимпийской до Авторынка. Также постоишь на Алматинке от Ставропольской до Старозагоры. А на Соколова от Лесной до Новосадовой проведешь минут 15-17. На самой Новосадовой от Спенки до Масленников также 15 минут. Ждать, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне.
6: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
7: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
8: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Реклама. Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
10: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
11: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
10: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». С условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тариф зависит от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЗЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: «Ярпарк» – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера «Крафт&Эйч». Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. «Ярпарк» – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
14: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
15: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-66-60.
16: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
17: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
18: Телефон рекламной службы.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня у нас пятница и 5 июня. Две пятерки получается. И я вас всех поздравляю с окончанием, официально можно сказать, первой летней рабочей недели. И все-таки, я думаю, вы со мной согласитесь, что летом рабочая неделя, она все-таки, ну, немножко не настоящая. Какой бы сложной работа, скажем, ни была. Потому что одно дело все-таки идти на работу в декабре, другое дело летом. Я вам всем желаю хорошего настроения. Давайте продолжим этот вечер в максимально приятном и бодром темпе и узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут Алок и Хали, Dive Into Me, Record Mix. Медуза, Don't Wanna Go Home, Record Mix.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Я поеду на...

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
5: А вы были на Сам-Тропе? Сам-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212 99

0: Новости.
1: Премьер-министр Венгрии Мадьяр высказался против какого-либо упрощенного порядка присоединения Украины к Евросоюзу. Он напомнил, что некоторые государства Западных Балкан, цитата, «уже больше 10 лет ждут у порога в Евросоюз». Владимир Путин заявил, что Конституция позволяет ему принять участие в президентских выборах в 2030 году, но говорить об этом сейчас совсем рано. По его словам, перед Россией стоит множество больших и острых вопросов. Их нужно решать, не думая о переизбрании на новый срок. У России нет цели закрыть рынок для работы автопроизводителей России в условиях отсутствия конкуренции. Это затормозит развитие. Об этом заявил глава Минпромторга Алиханов. Важно создать условия для более выгодного локального автопроизводства по сравнению с прямым импортом, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет «ВК-фест». 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-гоу-гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Да все без... нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
11: Детская Сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
12: Мам, чешется. Что делать?
13: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
14: Реклама АО «Хилюнрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
18: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
0: Thank you.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
3: В Самаре плюс 19, по данным Яндекс Погоды. Ночью сегодня будет пасмурно и до плюс 14. На завтра синоптики обещают небольшой дождь и плюс 22 градуса. Посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь становится чуть посвободнее. Сейчас 5 баллов по данным сервиса Яндекс Карты. Движение плотное. Постоишь на Алматинке от Ставропольска до Старозагор. Минут 25, чуть побольше. На Ракитском шоссе от стоянки грузовых машин до авторынка ехать минут 10. Тормозит также Южное шоссе от поста ГИБДД до Уральской. Ну и на Кирова от Старозагор до Московского шоссе сейчас 10-минутка. Ожидается, что пробки в ближайший час продолжит снижаться. Ну, а я тебе напомню, что родной самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Можешь это делать не только в машине, но даже без приемника, дома, на работе, за городом. Если ты в Самаре, это можно сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Ты можешь скачать приложение «Радиоплеер», главное, в разделе «Регионы», выбери Самарской области. Будь в нашей компании, будь всегда в курсе, что происходит в городе. Конечно же, участвуй в наших крутых игрушках. Все это для детей старше 12 лет.
4: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
5: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
6: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
6: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
8: Новая Самара.
9: Застройщик ООО «Созахинство» проект декларации на сайте natrium.com.rf.
10: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
11: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
13: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
15: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. 4 миллиона 700 тысяч рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.
16: Рекорд.

0: детей старше 12 лет.
1: Всем привет, это главная танцевальная радиостанция России. Ты слушаешь Радио Рекорд, с тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и ждем, конечно же, когда наступит жаришка самая настоящая за окном. Пока синоптики нам, к сожалению, ничего такого хорошего не прогнозируют. Да, завтра будет выходной, но завтра ожидается какой-то небольшой дождь. Короче, не все так, как хотелось бы, но у тебя есть шанс все исправить. Вот ты хочешь, допустим, что-то выиграть на рекорде, да ты легко это можешь сделать уже в этом часе. Специально для тебя разыграю классную брендированную воду. Такая будет только у тебя, ну и у тех, кто еще победит в нашей игрушке H2Ошники. Поэтому вот настроение действительно зависит от нас. Мы его сами себе настраиваем. Настроился на рекорд, тогда у тебя супер классное настроение. Кстати, расскажу, какая музыка нас с тобой ждет в этом часе, которая будет бодрить нас с тобой и создавать это вечернее пятничное настроение. В этом часе послушаем классную работу от Армин Ван Бюрен. Также будет Bibi Rexha, Faithless, Your Religion. Классная работа от Ba India и мод Шаде. Послушаем с тобой Kungs, Theophilus Landon, тема Galaxy.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Ну а ты уже решаешь, забирать весь приз, все бутылочки с водой, которые на кону, или поделиться частью со следующим участником. Если поделишься, мы можем еще и позвонить тебе, когда накопится еще больше воды. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда-то написал, главное, укажи свой номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге в Максе, Радио Рекорд Самара. А уже через несколько минут мы с тобой сыграем, ты можешь стать H2Oшником рекорда.
2: Рекорд. Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.

0: 1 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
2: Необычная активность детей замечена в городе. Похоже на тайную организацию или движение. Безопасно ли это?
3: Нет здесь никакой тайны. А вот отряды юных инспекторов движения есть. И это как раз про безопасность на дорогах.
4: Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
7: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
6: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
7: Серьезно? Так можно было?
6: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
8: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
9: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
10: Турецкие выходные возвращаются.
11: Я вижу тебя наяву или сплю.
12: Стой, иначе выстрелю.
10: Все совпадения не случайны.
13: Кольцо найдет твоего суженого.
14: Вы не это ищете?
12: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
10: Все жизни связаны.
14: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
10: Ночная сказка с 12 июня в 12:00. Домашний, главный женский. 16+.
15: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе Циолковский. Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжаем разыгрывать эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Расскажу тебе про правила. Напомню, по будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Ну а ты уже сам решаешь, забирать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или поделиться частью со следующим участником. Что, кстати, увеличивает твои шансы на повторный звонок, когда накопится уже много воды. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия нужно было отправить фразу, да можешь сейчас тоже это сделать, если вдруг не сделал. Пиши «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты пишешь, главное, указывай номер телефона. Очень важно, потому что мы же звоним, да? Все подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге в Максе «Радио Рекорд Самара». Можешь стать аж H2Ошником рекорда. И сейчас на кону целых 5 бутылочек рекордной воды. Посмотрим, все ли заберет следующий участник, которому будем звонить. Зовут его Иван. Последние цифры его мобильника, секундочку, 8764. Написал, хочет пить, а вот мы сейчас проверим, насколько сильно хочет пить. Готов, что вот все забрать, все выпить, или же хочет немножко поделиться. По-моему, гудки пошли сейчас. Да, есть гудки, ждем, когда Ваня возьмет трубку, и мы узнаем, насколько он щедрый, или же наоборот, он хочет все забрать прямо сейчас. Я напомню, между прочим, если делишься, то увеличиваешь свои шансы на то, что мы тебе позвоним, когда будет гораздо больше воды на кону. Но пока Ваня, возможно, занят какими-то другими важными делами. Хотя пятница вечер, да, мы его не осуждаем. Что ж, иногда и можно пропустить звонок от рекорда, но он же важный. Вот такая вода вообще только у тебя и у того, кто выиграет. Ну что, еще гудок. Я думаю, что, наверное, на этом хватит. К сожалению, Иван трубку не взял. Это значит, что 5 бутылочек по-прежнему остаются на кону. И, соответственно, кто-то следующий, возможно, в следующем розыгрыше уже заберет все. Или же заберет себе 3 и парочку оставит на следующий розыгрыш. Короче, для того, чтобы не пропускать такие важные звонки, залетай в наши информ-каналы в телеге и в Максе. Там мы пишем, сколько на кону, когда играем. Специально все для тебя, чтобы ты не пропускал.

0: Рекорд. Новости.
1: Перекресток улицы 22-го партизана и Свободы закроют на ремонт. Ограничения для авто и самокатов введут сегодня в 20.00. Продлятся до 18 часов 11 числа. На участке будут проводить в порядок трамвайную линию. На дублёре Московского шоссе в Самаре начали укладывать асфальт. Завершение строительства запланировано на ноябрь 2026 года. Новая дорога после 18 километра из города снизит нагрузку на Московское шоссе и улучшит доступность нового жилого района на территории бывшей воинской части. Совет директоров Крыльев Советов продлил полномочия генерального директора клуба Тархана Джабраилова. Напомним, Тархан Саид Магомедович вступил в должность гендира в июле 2025 года. Кроме того, с января 2025 года он является членом Совета директоров клуба. Еще больше новостей в наших интерактивных информационных каналах в Telegram и Макс. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Да все нормально.
5: Что?
4: А что?
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: пробки.
1: Плюс 19 в Самаре прямо сейчас, по данным Яндекс.Погоды. А ночью сегодня будет пасмурно и до плюс 14. На завтра синоптики обещают нам небольшой дождь и до плюс 21 градуса. Ну и посмотрим, что на дорогах. А здесь загрузка сейчас кайфовая. 3 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь немножко на южном шоссе от поста ГИБДД до Уральской. Аврора от Бенка до Аэродромной. А тормозит Лесная. На Новом вокзале от Московского шоссе до Новосадовой традиционные 5 минут. Ожидайте, что пробки в ближайший час продолжат снижаться. Ну а я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. И, конечно же, общение, опросы, приколы, розыгрыши. Все для тебя. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Рекорд реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории. Уникальное предложение от «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Полная стоимость кредита от 4,931% до 21,016%.
6: Семейная ипотека. 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
5: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «БАЛ Сбербанк Семейная ипотека». С условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительный расход.

0: Займите не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
2: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
3: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио. Телефон.

друзья, сегодня у нас пятница, и это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд, Женя Балдин меня зовут. У нас вечером будет очень много разных интересных музыкальных программ, как это обычно по пятницам и бывает. Давай

10 вечера у нас эфир забирает MC Жан, наш легендарный ведущий и MC, со своим радиошоу Record Classics, где он представит вам лучшие треки из эфира рекорда за последние 30 лет. Ну и, разумеется, далее...

федеральном эфире. Вот такие вот у нас музыкальные интересности будут сегодня вечером и ночью. Ну и, разумеется, давайте расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Диджей Лью.

0: «Лето» в мобильном приложении «Рекорда».
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: «Рекорд» реклама. Соберите новую.

0: Муз-ТВ приглашает.
1: 6 июня.
0: Москва.
1: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
2: Категория 16+.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном. Dance Lento.

0: InvestFuture на рекорде.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Ну что ж, на московской бирже настроение не слишком хорошее, робкий праздник оптимизма закончился быстро, и для этого есть причина. Нефть, которая всю неделю бодро у нас штурмовала отметку под $100 за баррель, в четверг резко пошла вниз, и по марке Brent мы видим падение ниже отметки 95. Ну и, конечно, по пятам за нефтью пошел и наш индекс Мосбиржи. Грустно, потому что рубеж в 2600 снова вниз пробит, не удалось закрепиться выше на этой неделе. Объемы торгов довольно вялые, ну и к этому добавим ускорение инфляции, которое снижает шансы на быстрое смягчение политики ЦБ. А для рынка это, конечно, очень важный фактор. Ну и плюс появились новости о подготовке очередных антироссийских санкций. В американском конгрессе одобрили законопроект, который позволяет Трампу это сделать. Ну, в общем, новостной фон не слишком позитивный на этой неделе для нашего рынка был. Из приятного отмечу, что рубль перешел к ослаблению после новых параметров Минфина. Юань подрос почти до 11, доллар около 75 у нас находится. И я называю это приятным фактором, потому что для нашей экономики сейчас нужна более слабая национальная валюта. И об этом представители наших финансовых властей уже не раз говорили. Ну и вот мы видим, что на некотором ослаблении рубля держатся экспортеры. Норникель, Алроса в плюсе. Лента продолжает отыгрывать сделку с ОКЕЙ. А вот аутсайдерами оказались АФК-система и Озон, которые разгоняли на слухах о сделке со Сбером. Но сегодня, после того, как эти новости не подтвердились, инвесторы продают.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Ну и, конечно, я бы отметила фактор экономического форума, потому что это уже такая традиция, когда к началу форума рынок растет, в северную столицу съезжается вся бизнес-элита, и не только российская, заключаются сделки, делаются важные заявления. Но к концу форума зачастую на рынок приходит коррекция, это тоже происходит почти всегда, и этот год оказался не исключением. Что ждем дальше? Нужно понимать, что сейчас у нас индекс находится в такой некоторой зоне поддержки. Удержимся, есть шанс на качественный отскок наверх. Не удержимся, пойдем искать новые минимумы. Ну и ключевые факторы, на которые в ближайшие дни и недели мы смотрим, это заявление политического руководства, это заседание ЦБ. Оно состоится, я напомню, 19 июня. Ну и развязка событий на Ближнем Востоке. Если там намечается реальное перемирие, то нефть может сходить еще ниже, и тогда экспортеры, а с ними и индекс, получат еще одну порцию давления. Если все сорвется, баррель улетит выше 100, и поддержка рынку, в принципе, должна прийти. Поэтому мы продолжаем за ситуацией наблюдать, очень внимательно следить, и через неделю на волнах Радио Рекорд обсудим уже свежую порцию экономических новостей. С вами была Кира Юхтенко, InvestFuture. До новых встреч. До свидания.
0: InvestFuture на Радио Рекорд. Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Илон Маск призвал людей бросать работу, которую способен выполнять искусственный интеллект. Если ИИ уже делает все то же самое, только быстрее и лучше, то какой вообще смысл продолжать этим заниматься?
2: То есть он призвал бросать работать вообще в офисе, по крайней мере. Потому что искусственный интеллект может заменить любую работу, кроме уборщика, охранника и вот Ильи Борисовича нашего.
3: Как у нас, да, Илья Борисович незаменим.
2: В каждом офисе есть такой Илья Борисович. А чем тогда заниматься?
4: А я ничего другого не умею.
2: Конечно, ничего, кроме как вести какие-то переговоры, там, оформлять какие-то договоры. Никто ничего не умеет. Значит, остается нам всем только одно. Таксист. Наступает будущее таксиста. Глобальный таксизм.
3: Подождите, а как же это беспилотные всякие такси?
4: Уже где-то там существуют.
2: Потом, да. Но пока-то в такси, да, я поздравляю, все, поехали.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
5: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
6: В Самаре сейчас плюс 18, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет пасмурно до плюс 14. На завтра синоптики обещают нам небольшой дождь и до плюс 21 градуса. Ну, а я тебе напомню, что родной самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Можешь это делать не только в машине, но даже без приемника, дома, на работе, за городом. Если ты в Самаре, можешь сделать это с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение радиоплеера в разделе «Регионы». Не забудь выбрать Самарскую область. И будь в нашей компании, будь всегда в курсе, что происходит в городе. И, конечно же, участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.
5: Рекорд реклама.
7: Между строк. С Эрнестом Старцевым.
8: Здравствуйте. Знаете, есть два способа выбрать себе врача. Первый – спросить у знакомых, у тех, кто действительно к нему ходит и может сказать, помогает или нет. Второй – открыть интернет, посмотреть звездочки, почитать отзывы. Правда, часть из них – от людей, которые этого врача никогда не видели. И тот, и другой способ – это, по сути, народная оценка. Но доверять им одинаково не стоит. Похожая история сейчас с партийными предварительными голосованиями. С одной стороны, процедура «Единой России». Там все устроено довольно просто. Вы голосуете за кандидата из своего округа. Система понимает, где вы находитесь, и предлагает именно тех, кто будет избираться у вас. В результате мы видим довольно понятную картину. В одномандатных округах победители получают по 30 тысяч голосов от жителей конкретного округа. По Самарской области в голосовании приняли участие около 300 тысяч человек. Это примерно 12% избирателей. По стране более 10 миллионов. Для предварительного голосования это, прямо скажем, серьезные цифры. И неудивительно, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев более чем удовлетворен результатом.
9: Наши основные оппоненты политические ключевые решения обычно принимают за закрытыми дверями. В отличие от них, наша партия руководствуется другим принципом. Все решают люди. Избирателям были даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти нашей страны.
8: А теперь платформа «Народный кандидат КПРФ». Здесь начинается самое интересное. Житель Самары может проголосовать за кандидата из Алтайского края. Житель Алтая за кандидата из Самары. Я ради эксперимента проголосовал за человека, о котором ничего не знаю. За первого секретаря местного отделения в Республике Алтай Аржана Бакрасова. Сделал это, находясь в Самаре, в сквере на площади Куйбышева. Система спокойно приняла голос, не спросив, с какого я региона. И вот тут возникает вопрос, что именно измеряет такая процедура? В КПРФ говорят, у наших лидеров по 10 тысяч голосов. Но эти голоса могут быть собраны по всей стране без привязки к конкретному округу. В отличие от ситуации, когда кандидат «Единой России» получает по 30 тысяч голосов именно там, где ему предстоит избираться. И тогда главный вопрос звучит так. Мы измеряем реальную поддержку на месте или просто собираем симпатии со всей страны? Ответ на него и определяет, какое из голосований стоит воспринимать всерьез.
7: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
10: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Рекорд. Dance Radio.
5: Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
11: Дэнс лето
5: на рекорде. Лето.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московское. Эта радиостанция называется «Рекорд», и здесь мы, Кремов и Хрусталев. И стало быть, для тебя все как всегда, по будним дням, а сегодня все еще будний день, по крайней мере, для нас. Мы обсуждаем разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Ученые, умы за всю мировую историю, хоть и смогли изобрести много разных полезных вещей, но при этом им не удалось воплотить главные мечты человечества, такие как машина времени, вечный двигатель, абсолютное бессмертие и, конечно же, скатерть-самобранку, которая бы позволила людям жить не работая. Ну, хотя бы в пятницу. Но... А раз не изобрели, мы, значит, здесь, и хоть при помощи некоторого студийного волшебства, как обычно, обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Глава ВЦИОМ Валерий Федотов привлек внимание на Петербургском международном экономическом форуме необычным аксессуаром. Руководитель аналитического центра появился на форуме в классическом костюме, дополнив образ яркими носками с разноцветными петухами. Пользователи соцсетей уже гадают, был ли это просто элемент гардероба или своеобразное послание, как знаменитые броши Эльвиры Набиуллиной.
2: Послание? Разноцветный петух? Какое-то, я боюсь спросить, послание?
1: Ну, знаете, вот раньше на Руси крестьяне вот иногда говорили: «Подпустим барину красного петуха». И сжигали к чертям собачьим именье. Тревожное послание.
2: А кто барин?
1: Ну, кто надо, тот и барин.
2: Так о чем? Разноцветный петух, это какое послание? Что, о чем идет речь? Это я вас заклюю или я вас отпету... Это что за посыл?
1: Ну, он же глава ВЦИОМ. Чтобы это не значило. Ну, вот такое, вот и думайте сами.
2: Вот
1: как бы,
2: думайте.
1: И думайте, да?
2: Нет, ну это вот как раз-таки, понимаете, это вот мне думать на все выходные. Разноцветный петух на носках.
1: Петухи!
2: Петухи даже?
1: Петухи, да.
2: А, это еще хуже. Слушайте, а как они вообще увидели его носки? Он что, в какой-то момент задрал брюки, что ли?
1: Ну вот странно, говорится, что он в строгом деловом костюме, да, вот, если бы он был в шортах, ну было бы понятно, шорты, сандали, носки, как бы, все, как мы любим. Ну, видимо, да, задрал где-то ноги, может, положил там на стол в ковбойской манере.
2: То есть в какой-то момент на столе на экономической форуме оказались петухи?
1: Да, или, знаете, была какая-то такая тумба такая, он такой поставил ногу на тумбу, знаете, и брюки задрались, как бы там, вот такой,
2: Жесть тумбы. Знаете, что я вам скажу? Да я вам вот что скажу. Вот знаете, вот все там, многие там, знаете, вот праздные умы там рассуждают. Форум там, знаете, там прям разврат, Декамерон там, на первое время чумы, я даже такое слышал. Нет, никакого разврата. Потому что если бы был разврат, то эта новость звучала бы не как там вдруг неожиданно обнаружили необычный аксессуар петуха на носках. А новость бы звучала так. Неожиданно обнаружили петуха на необычном аксессуаре, на трусах. А все-таки петух был не на трусах, понимаете? И трусы никто не видел,
1: да,
2: это важно.
1: Это все очень, этот форум отличается очень большой сдержанностью, такой целомудренностью, я бы сказал. Тут на нем даже выступление Шнурова запретили. Поэтому петуху... То есть, ну, как бы отменили несколько выступлений.
2: А он должен был...
1: А
2: Шнуров и экономика это где?
1: Ну, как бы... ну Шнуров как бы вам всем 100 очков вперед даст по знанию экономики. И монетизации своего, как бы так сказать, творчества.
2: В смысле, он экономист, да. Но хорошо, ладно, тогда объясните мне другое. Самое главное в этой новости. Значит, там было сказано, что в конце новости был такой вопрос риторический. Был ли это просто элемент гардероба, в смысле носки с петухами, или своеобразное послание, как знаменитые броши Эльвиры Набиуллиной? А вот тут я немножко, вот что-то я подзабыл. А что... У Набиуллиной тоже брошь в виде петуха?
1: Нет, ну для меня вообще впервые я слышу про знаменитые броши Эльвиры Набиуллиной. То есть я как бы... тренд прошел мимо меня. Но видимо, какие-то броши, которые она подавала, какие-то сигналы. Экономические, кстати.
2: Вот. Нет, ну какой? Подожди. Если это если это была брошь в виде петуха, тогда что это за сигнал? Что у нас уже как бы всех ждет жареный как бы петух? Или что-то похуже? А знаете, нет, на самом деле ведь от Набиуллиной сейчас в последнее время все ждут каких посланий, да? Все ждут, да, и
1: ее успокойтесь там,
2: да. Про процентную ставку, да? И, может быть, у нее была брошь в виде... Вот скажите мне, пожалуйста, а что символизирует как бы повышение ставки? Или давайте возьмем шире. Что вообще символизирует повышение? Вот что это за предмет, который вот сначала висит, а потом как бы встает?
1: Что это может быть? Висит, а потом встает?
2: Да.
1: Мне на ум приходят только, знаете, вот гигантские надувные такие человечки возле автозаправок ставят их такие, из высших шаров, которые руками размахивают.
2: Правильно, поэтому вряд ли такая была брошь.
1: Да,
2: значит, у нее была брошь, то, что приходит на ум мне. Ну, такая же брошь, ну, не может же быть.
1: Нет, такая не может быть. Там более завуалированное послание. Вот какая вот процентная ставка, вы говорите, да? Вот какая процентная ставка хорошая, идеальная?
2: В смысле, идеальная? Для какой сейчас?
1: Да.
2: Ну, и большая, небольшая, ну, процентов 7.
1: Ну, вот у нее брошка 7%.
2: Но это значит, ставка упала. То есть, как бы...
1: Хорошо, ну 8%.
2: Значит, что-то падающее вниз. Ну, это такое послание, так себе. Это как бы... Нет, понимаете, на это послать...
1: Ну, это не надо все...
2: Ну, неважно, ставки ставками, экономический форум экономическим форумом, а у нас тут свой форум, и мы в рамках этого форума каждый день задаем вам вопросы. Вот вопрос очень простой. Ну, вот смотрите, на форуме, уже не зря прошел день, мы увидели петухов, да, на носках. А ведь почему эта новость стала новостью? Почему это вообще важно? Потому что очень важно, какие у нас носки. Не так ли, господин Кирилл?
1: Мы предъявляем к носкам как бы разные требования. Некоторые считают, что, например, мои требования завышены, несколько. Но я, у меня есть как бы список требований. Орнамент, узор, цвет, свежесть.
2: Дырки, например, да, размер какой,
1: да.
2: Вот, например.
1: Или...
2: Вот, например, скажите, я вот до сих пор не знаю, вот большой палец, он должен торчать, если он торчит через дырку там, где находится средний палец,
1: это такая
2: нормально?
1: Плавающая норма, знаете, это нужно, в каждом конкретном случае нужно рассматривать отдельно. Ну, или же вот какие-то ты сигналы посылаешь своими носками, во вселенную.
2: Почему и другим людям?
1: Да, или какие-то дропы.
2: Например, запах от носков, это же сигнал.
1: Ну, давайте вот без этого.
2: Вот у вас что за сигнал? Сейчас я скажу. Это, кстати, это что за сигнал?
1: Это розы, мускатный орех такой.
2: Да. Вот. Вы все поняли, нам сигнал посылает петух. А какие вы посылаете сигналы своими носками? Какие у вас носки, какие рисунки на них и какими они должны быть? Обсудим это в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне снова могут заказывать товары напрямую из США. Почта России возобновила доставку отправлений из Штатов, которая была приостановлена в 2022 году. Первые партии посылок уже прибыли в Россию, а доставка осуществляется транзитом через третьи страны.
2: Через третьи страны? Это через какие? Через Конго?
3: Ну, очень важен выбор третьих стран.
2: Нет, это очень важно, потому что, а там после этого от посылки что-то остается? В Конго посылку не съедят? Там орехи вместе с носками? Нет?
3: Ну, как-то нужно, значит, через другие страны отправлять. Какие у нас еще есть страны в мире? Ну, кроме Румынии.
2: Ну, Бурунди.
3: Бурунди, так, хорошая страна.
2: Нет, я бы тоже через нее посылку не отправил. Нет, мне просто объясните, а что значит посылка из США через третьи страны? Это что, типа контрабандой, что ли? То есть напрямую из США нельзя, да, и как бы везут через Гондурас. И тогда у меня вопрос, а там в Гондурасе или, я не знаю, в Колумбии? Там в посылку ничего не положат вдобавок?
3: Ну, кстати, вот в Колумбии один из печально известных колумбийских продуктов могут и подбросить.
2: Я про это и говорил. Да. То ли посылка, то ли закладка. Ну, то есть, смотрите, значит, то есть посылки из США были нелегальными, а теперь они полулегальны.
3: Ну, то есть, видимо, был запрет на посылки из США, да? Вот,
2: да, а теперь полузапрет. Нет, секунду, тогда у меня вопрос. Вот я заказал, вдруг, не дай бог, не я, какой-нибудь нехороший человек. Нехороший, да. Да, посылку из США. А их, эти посылки, открывать-то вообще можно? Тебя не нахватят за посылку из США через третьи страны? Такой статьи еще нет у нас?
3: Значит, нужно получать посылки только от проверенных людей. И тут тоже возникает еще один вопрос. А что шлют из США в посылках? Ну, вот бабушки раньше слали варенье своим внукам, вязаные носочки, там кто-то слал там вяленую рыбу там, да, с Дальнего Востока, там,
2: ну, как?
3: Икру. Что из США можно
2: Первые
3: получить?
2: Посылки будут самые жесткие. Бабушкино варенье с колумбийским порошком. Ну, так, чисто, знаете, для эффекту. Но у меня другой вопрос. У меня вопрос глобальный по почте России. Там, значит, а почта России возобновила доставку посылок из США, которая была, кстати, приостановлена в 22-м году, как нам напомнили. А что, простите, изменилось? Или что? Или у Почты России так неважно идут дела? Они же, помните, тут там и пивом на почте торговать
3: пытались,
2: начали,
3: да?
2: И там и что-то еще продавали. Значит, не помогло, да? И решили хоть на посылках США заработать. Но через третьи страны. Слушайте, ну а может быть... А может, еще попробовать на письмах? Вот если, например...
3: В смысле бумажных?
2: Бумажные письма, например, из Буркино-Фасо.
3: Ну, такие письма счастья. Помните, как мы писали электронные там?
2: Может, я просто хочу помочь Почте России заработать. Вот если вот какое-то письмо... Если еще действительно возобновить письма.
3: Ну, возможно. А возможно, Почте России нужно присмотреться к какому-нибудь параллельному бизнесу. Скажем, шоу-бизнесу. Ну, то есть, кого-то направить какого-то артиста от Почты России выступать, зарабатывать деньги. У них же есть какие-то артисты? Нет? Или там

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
2: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
3: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие – трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева.
4: Решающий бой двух звезд ММА.
3: Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей.
4: Россия и Кыргызстан.
3: Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. На Петербургском международном экономическом форуме представили новый российский автомобиль «Сенат-900». Седан представительского класса будут выпускать в Санкт-Петербурге, а первые машины могут появиться на дорогах уже этим летом. Впрочем, внимание публики привлекли не столько характеристики новинки, сколько ее сходство с китайским «Хончи H9». При этом стоимость «Сенат-900» по данным СМИ составит около 12 миллионов рублей, тогда как похожая модель в Китае стоит примерно в 3 раза дешевле.
2: Да, конечно, это же Сенат, а не какой-то там, что там, Хонги HD. Да еще и Сенат 900. Кстати, я не очень понял, а почему 900, а почему не 1000?
3: Ну, видимо, да еще все в планах, в разработках, 1000. Потому что вот это Хонги, как он там, не знаю, называется правильно, у него там H9, поэтому 900. А когда будет H10 Сенат, у нас появится Хонги H10, у нас появится Сенат 1000.
2: А может быть, знаете, 900, ну, только 900 удалось, там, до 1000 просто не дотянули, чуть-чуть, да?
3: Ну, может, какое-то тайное послание, число 900. Вот, я знаю, какое. Вот сообщение от Сбербанка приходит с номера 900.
2: А это вам Сбербанк посылает сигнал через Сенат. Но хорошо, я на самом деле, я не знаю, там, знаете, нам типа намекают, в 3 раза дороже. Ну, ребятки, послушайте, ну, Сенат, конечно, в 3 раза дороже, это понятно. Во-первых, сколько нужно затрат на автомобиль с названием Сенат. Во-первых, нужно переименовать это Хонга-Шмонга H9, да? Нужно его русифицировать в Сенат 900, это тоже деньги, да? А во-вторых, смотрите, у них же только 9, H9, да? Но. А здесь 900, да? И это тоже деньги. И там у них в Китае при производстве этого авто там только 9 в уме. А у нас как бы другие масштабы, у нас там 900.
3: А можно, смотрите, в 3 раза дешевле стоит этот Ханги, как-то там, не знаю. А можно купить вот его в 3 раза дешевле, то есть, ну, условно, за 4 миллиона, и написать на нем Сенат 900. Краской, да, какой-нибудь?
2: Понимаете, тогда нужно еще денег на переименование, чтобы стереть это Хонги HD.
3: Ну, знаете, я ложусь, не знаю, в 300 там.
2: Это вы ложитесь. А те, кто будет у нас его здесь производить, да, можно написать, но чтобы стереть, это миллиард как минимум еще. Или сколько? Вы думаете, что легко стереть надпись, что там Хонги, Шмонги?
3: Дайте мне это Хонги, и я вам в течение 10 минут закрашу надпись.
2: Это вы, потому что вы дилетант. А профессионалы это смогут стереть минимум за миллиард.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Рок-Хруст-Шоу.
1: В Москве начался сезон тополиного пуха. Тротуары и дороги уже покрылись белыми сугробами, а похожая ситуация наблюдается по всей центральной России. Для борьбы с пухом на улице столицы вывели роботов-пухососов. Небольшие роверы ездят по городу и засасывают пух с тротуаров и дорог.
2: Роботы? Что? Пухососы?
3: Да.
2: Я это сейчас реально слышал на радио, в эфире или это...
3: Нет, роботы-пухососы. Ну а что такое на радио, что пухосос сказать нельзя? Да. Пухосос, пухосос.
2: А вы слышали, чтобы на каком-то радио до этого говорили пухосос? Слушайте, я просто вам скажу, пухосос, ну, знаете, это звучит как ругательство.
3: Да не надо.
2: Да вот... нет, ну да, именно, потому что даже абсос звучит как-то лучше.
3: Пухосос нормально, мы первые танцевальные впервые произнесли пухосос.
2: Это наша заслуга, но... Нет, ну подождите, бог с ним там, да, тут мерится танцевальными. Ну, само слово пухосос звучит как-то странно. У меня просто вопрос, а как-то по-другому этого робота, как-то поприличнее его назвать нельзя? Там, не знаю, там, пухососка. Хотя нет, это тоже не очень. Ну или там, наоборот, хорошо, не пухосос, а, скажем, наоборот, сосопух. Такое типа сочетание сосо Павлиашвили и Винни-Пух, например.
4: Или Сталина. Не может так называли, друзья.
2: А сосо?
4: Сосо, да, Иосиф. Да.
2: А робот?
4: Такой он еще с трубочкой такой.
2: Я тогда, я ему ничего не позволю тогда. Он это, пух сосать.
3: Ну а возможно, знаете, пухососы как бы, это вот какие-то провинившихся, проштрафившихся роботов-пылесосов определили на пух. Пухососов. Понизили
2: кого-то. А что не так сделал пылесос?
3: Ну, что-то такое-то.
2: А, напылесосил что-то, да, его напылесосил. Но, послушайте, на самом деле, это потрясающая новость. А что, реально? То есть у нас на улицах, значит, оказывается столько роботов? То есть это что значит? Это значит, наступила эра роботов. Причем реально. А мы даже и не заметили. Смотрите, у нас, да, у нас везде же роботы. Смотрите, роботы, да, пылесосы, роботы-курьеры. Значит, вот еще робот-пухосос. Это реально новая реальность. То есть мир роботов. И тут у меня очень конкретный вопрос. Очень конкретный, практически, если хотите, крестьянский такой вопрос. А что будет вот конкретно? Вот если, скажем, робот-курьер на улице нечаянно, случайно встретится с роботом-пухососом. Вот что будет делать робот-курьер? Но главное, что будет делать робот-пухосос? Смотрите, да, что он будет сосать у робота-курьера? Пуха-то на роботе-курьере, нет?
3: А смотрите, роботы-курьеры, как и просто курьеры вот из мяса и кожи, да, они, наверное, такие же, как эти живые курьеры, они такие пассионарные, такие четкие, дерзкие, такие, ну, такие, так, большинство курьеров, ну, как мы понимаем, да?
2: Да.
3: Такие вот, такие жгучие, такие. И вот и роботы-курьеры, видимо, такие же, как бы, да?
2: И они, да, конечно. К нему подходит робот-пухосос. И собирается это сделать.
3: О,
2: вот это вот.
3: Как вот.
2: Не понял. А, он использует этого робота.
3: Так, во все тяжкие.
2: Так тогда скоро роботов-пухососов не оставить. Пух валяется на дороге, а эти там...
3: Ну да. Будем по старинке поджигать пух, как в детстве. Без всяких пухососов.

0: Самое сейчас то место в нашей программе, когда будут работать не столько уши, сколько ваши пальцы. Те самые пальцы, которыми вы пишете нам сюда сообщения, вы уже кучу их написали. И вот теперь, с этого самого момента, включайте ваши уши. Кое-что из этого мы будем читать.
1: А вы знаете, как, господин Хрусталев, какой казус тут произошел? Неожиданно. Буквально вот никогда мы этого не было, а вот сейчас произошло. Что-то не работает наше приложение. Вот как-то.
0: Да.
1: Ну, вроде только что работало, а теперь не работает. И знаете, кстати, я тут слышал, что наши некие злопыхатели, недоброжелатели, возможно, с купирующих радиостанций, пишут нам сообщение, что, мол, если мы говорим, что нет, у нас не работает наше приложение, то мы, мол, в записи. Представляете?
0: Такое говорят?
1: Да, мне тут сказали, что ужас какой-то. Так вот, мы не в записи. В этом можно убедиться. Откройте штору с окна.
0: Вот, пожалуйста.
1: Да. Вот. Кто хочет, приходит, смотрит, мы
0: только
1: здесь.
0: Только быстро, я не могу все время стоять.
1: Хорошо.
0: Тут, там, шторы.
1: Нет,
0: да, я должен ее закрыть.
1: До конца передачи будем стоять с закрытой шторой. Приходите, смотрите, лысый Хрусталев, я Кремов, как бы, вот все.
0: Нет, сейчас, смотрите, нет, все-таки у меня тоже дела тут есть в эфире. Ну, я вот сейчас выглянул, смотрите, сейчас, вот кто-то.
1: Ну, вы там приведите себя в порядок, чтобы нормально
0: выглядели. Кто там стоит?
1: Мозг? Кто-то стоит! Стоишь? Стой!
0: А других способов проверить, чтобы я в записи пока нет? Ну, пока нет. Вот все, что есть. Окно и наш мессенджер. Мессенджер наш не работает, зато окно работает всегда.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Ghost Show.
1: В России начали продавать мыло из настоящего пива. Новинка пахнет светлым пивом и даже образует характерную пену, напоминающую пивную шапку. По словам создателей, средство легко наносится на кожу и подходит для ежедневного использования. Стоит такое пенное удовольствие 750 рублей.
2: Ого! Нет, слушайте, тогда по старинке проще пить обычное. А то, знаете, уже многие обрадовались, что можно, наконец, там, и мыло...
3: Чтобы пузыри пускать, да? Вот, изо рта.
2: В себя. Да?
3: Грызть надо это мыло.
2: Нет, просто моешься, намыливаешься, и как будто рядом Колян с 3 литрами пива с тобой в гараже. Но это дорого, 750 тысяч. А, знаете, вообще, я не знаю, о чем они думали, потому что люди, которые так любят пиво, они смогут себе позволить только четвертинку такого. Там, такого
3: а может, там здоровенная такая колобаха такая, пиво такое... Мыло такое здоровое.
2: Ну, четвертинку-то тебе пивка-молка продадут чуть-чуть.
3: Можно, пробничек называется это.
2: Слушайте, а что только мыло-то? Почему только мыло? Если уж такая пошла тема, то почему только мыло? А шампунь с запахом воблы? Или там, не знаю, пена для бритья со вкусом колец кальмаров? Как они называются?
3: Кольца кальмаров.
2: Так и называются?
3: Так и называются. Представляете?
2: Да,
3: неожиданность какая, да? Офигеть просто. Кольца кальмаров.
2: Есть?
3: Вам видео. Они квадраты кальмаров.
2: Вы любите мыло такое. Ну, просто там, не знаю, пена для бритья там, да? Вот.
3: Так мылом же можно намылиться.
2: Нет, так это намылишь тело, а если в рот попадет?
3: И жало свое тоже намылить можно, вот мутку свою.
2: Ну, объясните мне, значит, в России начали продавать мыло из настоящего пива. У меня только один вопрос. Зачем? Нет, я, конечно, понимаю, это, видимо, последнее изобретение. Прорыв, да? Но зачем? Для кого это? Это же что, для пивных алкоголиков? То есть у нас раньше были просто пивные алкоголики, а теперь будут еще и мыльные алкаши. Зачем мыло с запахом пива? Это что, для тех, кто даже мыться как бы без пива?
3: А я объясню вам, Тут как бы такой тонкий расчет. Это мыло, наверное, единственное мыло, которое не страшно ронять в бане. Потому что если ты его уронишь, все бросятся его подымать. Они будут тогда что-то задумывать коварное за твоей спиной. Понимаете? Но правда есть риск, Когда ты намылишься им в бане, как бы, да, вот там пена у тебя на теле там, то тебя могут облизать, не удержаться и лизнуть.
2: Поэтому лучше старое мыло, да? Пускаешь
3: падают,
2: да. Дегтярное хоть облизать. Слушайте, там вообще столько опасностей. Может, уронишь дегтярное, нагнешься того, да? Намылишься пивным, тебя оближут. С каким в баню-то ходить?
3: Но с, вообще, ну, с другом, с проверенным, чтобы он тебя прикрывал.
2: И без мыла.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Успех россиян нужно оценивать не по деньгам и автомобилям, а по количеству детей в семье, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, именно многодетность должна стать главным показателем успешной жизни. При этом пользователи соцсетей обратили внимание, что у самой Матвиенко один ребенок.
2: Так это что значит, что Валентина Матвиенко неуспешная, что ли? А если я хочу быть неуспешным, как Валентина Ивановна Матвиенко?
3: Нет, Валентина Ивановна Матвиенко успешный, очень успешный человек. Именно по фактору детей. У нее один сын, но он пятерых стоит. Такой сын у него, такой просто...
2: Да, ну, в хорошем смысле. Нет, конечно,
3: я, в каком? Это я вообще заболтался, извините.
2: В каком?
3: Беру свое обратно.
2: Может быть, поскольку у нас программа «Живьем», может, перепишем?
3: Нет, давайте живьем, да как и живьем.
2: Ну, знаете, а вот я на самом деле хочу быть как Валентина Ивановна Матвиенко.
3: Кто же не хочет?
2: Она мой кумир, конечно, и вы хотите, разумеется. Но она говорит, смотрите, успех россиян нужно оценивать там не по деньгам, не по автомобилям, да, а по количеству детей в семье. Я с этим согласен на 1000%. Я уверен, что и вы согласны. Но у меня только один вопрос. Вот, знаете, вот все хорошо, но вот только жаль, что вот когда ты приезжаешь на свидание на Мазерати, да, и говоришь, что ты зарабатываешь там в месяц 15 миллионов, тебе все так рады, так улыбаются. А когда ты приходишь на первое свидание с ребенком, знаете, рожицы такие немножко охреневшие и кислые. Это почему так?
3: Ну, потому что зачем нефиг таскать детей своих на первое свидание?
2: А может, нужно свидание на первое приходить сразу с двумя детьми тогда?
3: Ну, можно, да.
2: Чтобы, ну,
3: с массовкой детей.
2: Почему их сначала интересуют деньги до машины? Помните, недавно мы, кстати, обсуждали новость о том, что россиянки на курортах, по-моему, да? Не хотят, да, не ходят на свидание, если он зарабатывает меньше 300 тысяч. И обратите внимание, если у него меньше 300 тысяч рублей, а не если у него меньше 300 тысяч детей.
3: Но это же курортные свидания, они не предполагают дальнейшего деторождения. Ну, так просто, знаете. А вот когда всерьез, как бы, да, не на курорте, а у себя в Ухте, например. В город такой Ухта.
2: Ну, я понимаю.
3: Вот как бы, и что? Да. Вот дети, главное, мерило твоей успешности.
2: Это как бы, да, но не на свиданиях. Ну, не в реальной жизни. Потому что, хорошо, ладно, окей. У меня просто вопрос. А я вот после этой новости, по крайней мере, я могу вот на первом свидании, когда меня спросят там о деньгах, да, я могу сослаться на Валентину Ивановну?
3: Конечно.
2: Типа, да, хочу интиму, денег нет, авто нет, но все вопросы к Валентине Ивановне.
3: Конечно, это универсальная такая отсылка как бы к авторитету. Не на первом свидании, не на втором. И когда уже у вас дает уже до этого, уже может уже ссылаться с Валентиной Ивановной.
2: Ну, может быть, это как раз вот тут...
3: Не, ну,
2: тут уже дело... Тут, понимаете, тут уже надо не ссылаться, тут это я...
3: Я ссылаться!
2: А у вас, кстати...
3: Я успешный человек, да.
2: Нет, я знаю.
3: Я успешный?
2: Я успешный, да. Ну, а как насчет...
3: Чего? И с этим тоже все нормально. Пока работает.
2: Это вы про деньги или автомобиль? Автомобиль работает, да?
3: Да, в каком-то роде, да. В каком-то роде это тоже автомобиль.
2: Ну, уже малолитражка. Да, уже без двигателя, да, уже капремонт.

0: мобильном приложении «Рекорда». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Что выберете, три бутылки рекордной минеральной воды себе или шесть другому?
2: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Московские психологи начали проводить для пар животные драки за 18 тысяч рублей. Участникам предлагают выбрать себе животное, встать на четвереньки, рычать, лаять и выяснять отношения в образе своего внутреннего зверя. По задумке авторов метода, такой интенсив помогает безопасно выплеснуть накопившиеся эмоции, проработать злость и научиться отстаивать личные границы. После схватки пары возвращаются в человеческий облик и переходят к конструктивному диалогу.
2: Заставляют вставать на четвереньки? А это точно психологи, а не приколисты?
3: Ну, во-первых, не заставляют. Дело добровольное. Всего лишь каких-то жалких 18 тысяч. Они тебя не ловят, таким силком затаскивают. Вот, вставай на четвереньки,
2: Это психологи, это не аниматоры. Потому что, знаете, я вот сам такие конкурсы раньше в клубе проводил, как ведущий, в Ля-Пляже. Если помните, ну не помните, неважно. Я, да, так и делал, заставлял людей вставать там на четвереньки и в другие позы. Только, знаете, только я не думал, что я психолог. А теперь я вот жалею, что не брал больше денег. Может, это была, знаете, нейропсихология раком, например. Да, да, 19 тысяч минимум каждый этот...
3: 18!
2: А, 18.
3: Не наговаривайте, давайте не надо вот этого. Вот.
2: И что они предлагают? Они предлагают, значит, встать раком за 18 тысяч рублей.
3: Ну что сразу раком? Если, смотря какое животное ты изображаешь. Если, например,
2: вот это у меня главный вопрос. Там было сказано. Нет, вообще, я вам скажу.
3: Если рака, то да, если ты вот рака косплеишь. Да? Своего внутреннего тотемного.
2: За 18 тысяч. Хотя, на самом деле, 18 тысяч, знаете, по московским меркам это недорого. А в Москве даже раком стать дешевле 18 тысяч сейчас нереально. Но, а смотрите, и, ну, вот про животных. Там сказано, и они, значит, что предлагают? Они предлагают участникам, значит, выбрать себе животное, встать на четвереньки, там, рычать, лаять и выяснять отношения. Вот я очень не понял, а что значит выбрать себе животное? То есть я сам могу выбрать любого?
3: Конечно.
2: Подождите, а если я выберу хомячка и начну лаять, это ничего, никто не приедет?
3: Не, но лаять? Лаять хомячкам нельзя.
2: Окей, а если я встану на четвереньки, как кабанчик, и начну рычать?
3: Возможно. А если я буду удавом? Я вашего кабанчика...
2: А удава четвереньки где? Нет, удав не подходит. Понимаете?
3: Если кенгуру тоже не начинает?
2: Нет, а вот можно встать на четвереньки, как алкаш, и начать рычать, и лаять, и, как там было сказано, выпускать своего внутреннего зверя?
3: Ну, это вы можете дома за бесплатно
2: вот, провернуть. Вот, это мой следующий вопрос. Ну, во-первых, знаете, вот... Вообще такая практика, она существует, ну, уже где-то там с 70-х.
3: Какая практика?
2: Ну, вот эта практика, она, кстати, называется, у нее есть такое умное название, практика, по-моему, терапия первичного крика. Или там крикотерапия, как это так ее называют. Там ее в 70-х еще, по-моему, америкосы придумали. То есть, мягко говоря, ничего нового. Да, у людей сейчас много там подавленной агрессии, там, да, вообще люди сейчас даже замечания не могут сделать, да, толком, если им случайно там в лицо плюнули на улице, да, они могут только в комментариях написать. Да, но окей, но за что они этим платят 18 тысяч, чтобы встать на четвереньки. И тут у меня вопрос. А они, извините, дома встать на карачки не могут без психолога?
3: А может, нам что-то не договаривают? Возможно, в пакет входят еще какие-то доп-услуги.
2: Встал на четвереньки, зарычал.
3: А дальше вот уже по... Потому что психолог подключается интерактивно, знаете, то что иммерсивная терапия, да, как бы.
2: Уже подключились?
3: Да.
2: Нет, послушайте, про это ничего не сказано. Я просто думаю, если вы хотите выпустить своего внутреннего зверя, встать на четвереньки, ну не проще ли там тупо бюджетно стоять на карачках на кухне и рычать, да? Нельзя ли просто, не знаю, выйти на балкон, там, встать на карачки и лаять, пока соседи не вызовут? И, кстати, приедут бесплатно. И не шарлатаны-психологи, а уже настоящие психиатры.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: В автосалонах «Лада» появится больше камер с нейросетями. Система будет анализировать эмоции посетителей, следить за работой продавцов и оценивать загруженность торговых залов. Разработчики также заявили, что при необходимости комплекс можно дополнить функцией распознавания лиц, чтобы разделять клиентов на VIP-посетителей, постоянных покупателей и нежелательных гостей.
2: Что, я не понял, они так строго разделяются? А что, не может быть VIP-клиент постоянным клиентом? Или так там в «Ладе» не бывает, что там типа VIP в салоне «Лада» постоянными не бывает? То есть там один раз там на шару заскочил пописать, посмотрел на «Лады» и в ужасе как бы убежал, что ли?
3: Ну, возможно, это как бы вот сначала как бы постоянный покупатель, а следующая ступень, смотри, что это уже VIP-клиент, то есть там по полной покупает. Хотя что, постоянный покупатель?
2: Нет, я вот этого не понимаю. То есть в автосалоне «Лада» появится больше камер с нейросетями, да? Система будет анализировать эмоции, посетитель следить за работой и оценивать загруженность. А зачем это вообще? Такого, насколько я знаю, никто, кроме «Лады», еще не делал.
3: Это инновация, да.
2: Это инновация. И, видимо, то знаете, в чем дело? Видимо, руководство «Лады» просто нашло причину, почему ее так плохо покупают. Почему так плохо покупает наш ВАЗ? Просто не те клиенты, не с теми рожами.
3: Нежелательные, да.
2: Да, нежелательные. То есть все оказалось, дело-то оказалось в простом, в рожах клиентов. То есть не с теми лицами покупают, да, не с теми рожами заходят в магазин, да. То есть там, им у него такая рожа, ему бы в красное и белое еще куда ни шло, он «Ладу» себе пришел. Может быть, кстати, действительно, поэтому просто не туда зашли. Или, знаете, а вот, кстати, у меня такой вопрос. Может быть, просто они поставили распознание лиц, может, просто люди в тубзик заходят, да, и ничего не покупают. И, кстати, нежелательные гости. Это вот те, кто... Вот можно ли назвать тех, кто просто заходит в салон «Лады» пописить?
3: Ну, там не только пописить, там еще много других ништяков. Можно поесть конфетки на ресепшене, знаете, эти вот маленькие сладкие там, да? Воду из кулера попить, как бы, да? И, а может быть, нежелательные совсем такие, знаете, отмороженные, которые забегают, такая: «Лада, отстой! Лада, сосед!»
2: Это совсем нежелательный, да. Ну, хорошо, ладно. То есть они распознали там нежелательных гостей с одной стороны и VIP-гостей с другой. Хорошо, а дальше-то что? Что это дает? Значит, распознали, и что, значит, нежелательного в шею тряпками,
3: да.
2: А VIP-у кожаное кресло и обдувать веером его, что ли?
3: Ну да, конечно, если VIP...
2: Ну, может, слушайте, ну, может, тогда в салоне «Лада» тогда, ну, как бы поставить реальный фейс-контроль и вышибал, то есть, если там у тебя лицо, как будто ты пришел отлить, тогда сразу вышибать, да? А если лицо VIP-а... А, кстати сказать, а лицо VIP-а, оно какое? Такое блестящее, лощеное? Какое оно?
3: Это вот, да, это серьезный вопрос, конечно, это нужно понять. А вообще, в принципе, существуют ли VIP-покупатели «Лады»? Лады.
2: Да, вот в этом, может быть, VIP-ы. И была проблема. Они их ищут, а там только не живут.
3: VIP. Это какого
2: же? То есть вроде лицо VIP-а, да?
3: Да.
2: Ну, и вот тут важный вопрос. Вот мы должны его определить. А в чем разница между реальным VIP-покупателем и VIP-покупателем, у которого VIP-лицо? Ну, который его имитирует.
3: Ну, могут такие. Ну, вообще, ну, реальные VIP-покупатели заходят, наверное, там, ну, салоны, там, Mercedes.
2: Ну, пописать, я и говорю.
3: В Ладу, да, да.
2: А как? А VIP-лицо, вот, то есть, смотрите, если там я сымитирую VIP-лицо,
3: да,
2: ну, какие
3: будут? Давайте, я вот, давай. Щеки надо.
2: О, да, то есть...
3: Я бы, блин,
2: то есть вот...
3: Заверните мне пакет «Лад».
2: Вот мы и узнали, как взломать систему. То есть заходишь с надутыми щеками, вокруг тебя сразу, да, и конфетки, да? И, а может, еще что-то... А может, подгонят прямо от «Лады» что?
3: Заверните «Ладу» и дайте воду попить из кулера на халяву.

0: Кремов уже привстал, надел свой парчевый тулуп, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, все-таки хотя бы давайте хоть что-то.
1: Хоть что-то в смысле из сообщений?
0: В хорошем смысле.
1: В хорошем смысле. Но как бы, как и предполагалось, ну, все очень старались, все наши люди за это ответственные. Но починить, пофиксить не удалось, как бы, наше приложение с сообщениями. Их нет. Но вы все еще можете убедиться, что мы не в записи. И я причем в парчевом тулупе, да? Без штанов, правда, но в парчевом тулупе.
0: Да, зачем?
1: Да. Можете к окну подойти посмотреть.
0: Да, подходите к окну, а мы, наоборот, от окна. Время, все, и вы знаете, что делать, если не все. Заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, смотрите, кто заговорил. Он называется «Атак, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов».
1: Да, на вас также с удовольствием, тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Весь рекорд за один час. Это «Рекорд Мегамикс».

0: Это трэш пати на рекорде. Слушай каждое мега утро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу Трэш Пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться. Новая Самара. 340-0505. Застройщик ООО «Азэ-Химстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
4: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
5: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека». С условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО Сбербанк. Застройщик ООО «СЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера «Крафт Эйч энд Эйч». Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
8: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
9: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
10: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки.
5: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
6: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
7: Микс из главных треков недели. Это Мега Микс Рекорд Мега Микс.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Рекорд Мегамикс.

0: Классика рекорда с MC Женом.
1: Всем привет, хорошего вечера. Мы начинаем радиошоу «Классика рекорда» с MC Жаном. И открывает наш эфир сегодня легендарная песня Кельвина Харриса и Нею. Она называется «Let's go» или «Поехали». Представьте, вы в своей квартире, уже в тапочках и в халате для сна, а тут врывается этот бит, как будто сам Кельвин Харрис ворвался в вашу квартиру с синтезатором и кричит: «Ты сегодня либо шайн, либо навсегда останешься в тени холодильника». Нею, между прочим, поет не просто так. Он знает, что дело не в том, где ты был, а в том, куда ты можешь попереться в этих тапках. Так что, если вы не включили эту песню на полную, проверьте колонки. А если включили, проверьте, не сбежали ли соседи. Потому что «Let's go» — это не просто трек. Это призыв, это судьба. Это когда ты уже не выбираешь, а тебя забирает бит. Напомню, трек был выпущен 20 апреля 2012 года как третий сингл с альбома «18 месяцев». А еще он попал в топ-10 многих стран Европы и США.

с вами Классика Рекорда с МС Жаном. Мы продолжаем очередным уже ставшим классикой электронным танцевальным треком от Ибикора Фидели Гранда под названием Let Me Think About This. Это электрохаус-гимн, выпущенный 6 августа 2007 года, стал культовым за считанные недели после релиза, и до сих пор он звучит на вечеринках от Ибицы до Санкт-Петербурга.

совершил нидерландский диджей Фидели Грант, который взял трек и превратил его в мощный клубный ремикс в стиле электрохаус. Его версия, выпущенная на лейбле Flamingo Recordings, стала синглом и мгновенно взлетела в чартах. Включайте громче, вспоминайте 2017

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».

слушаете классику рекорда. С Эм Сюжаном для вас звучат только самые крутые EDM-хиты Радио Рекорд. Я въезжаю в трек как Дипло в 2015-м. Я не просто там, я Be Right There. Как сосед, когда у тебя гости, но вместо чая бит, вместо тоста флоу, что жжет как тостер в дождь. Be Right There. Я не знаю, кто вы, но мой бит вас найдет, как реклама кроссовок в детском мультике про

С вами MC Жан, вы слушаете еженедельное шоу «Классика рекорда». В нем для вас звучат самые крутые электронные танцевальные хиты «Радио Рекорд», начиная с нулевых и по сей день. «Blowfish» от Куинтина и Кеннета Джи. Прямо сейчас. Это не просто трек, это звуковой торнадо, выпущенный в 2014 году на лейблах Fly Eye и Spinning Records. Это как взять кусочек диска небес, пропустить его через гран-пресс электроники. Трек точь-в-точь, спокойное вступление, потом бах, и ты уже в центре битового взрыва. А теперь о самих артистах. Куинтино — это голландский супер-диджей, который начал с ремикса на бразильский рэп-хит и дошел до дуэтов с Тиеста, Хардвеллом и Стивом Аоки. А Кеннет Джи — это его темная, но танцующая сторона, мастер жестких басов и синтезаторных кульбитов. В 2015 году этот трек крутили на Tomorrowland, как будто это гимн новой электронной

играет свой культовый «Бигфут». Бигфут выходит на сцену, проверяет уровень страха в зале по шкале Рихтера, заказывает себе лапшу в мензурке, а потом, не моргнув глазом, делает 1507 отжиманий на пальцах одной руки, потому что, по его словам, это хорошая разминка перед выходом в эфир. Судьи падают в обморок, камеры дрожат, а ведущий МС Жан вежливо интересуется: «А вы точно не из будущего?» На что Бигфут отвечает: «Нет, я из тайги». Кстати, о тайге. 10 июля МС Жан, ваш покорный слуга, а также диджей Брунгель отправляется на Горный Алтай, на фестиваль «Алтайский движ». Вот где соберутся на танцы все самые знаменитые бигфуты нашей планеты. До встречи на Алтае! Классика рекорда.

С вами классика рекорда. У микрофона MC Жан. И следующий энергичный электронный трек, который прозвучит в нашей программе, это Big Room House от Jay Hardway. И он называется Electric Elephants. Выпущен в 2015 году на лейбле Spinning Records. Отличный трек, который вполне может зайти в чей-нибудь сет 27 июня в Санкт-Петербурге на крыше, на фестивале под открытым небом, где соберутся такие музыканты, как Роман Мессер, Александр Попов, а также ваш покорный слуга MC Жан. Я подготовлю для вас специальный эксклюзивный диджейский сет, поэтому не пропустите. Мы хотим, чтобы как можно больше жителей и гостей Санкт-Петербурга смогли стать частью этого грандиозного события. Встречаемся 27 июня в лофт-проекте «Этажи» на

Классику рекорда с MC Жаном сегодня завершает Pendulum с композицией Witchcraft. И это переопределение границ драм-н-бейса. Кто же будет спорить, если даже мертвые синтезаторы встают и танцуют на этом треке? Если после окончания этой композиции вы заметили, что ваш чай превратился в эликсир бодрости, а кот заговорил на древнем друидском, не паникуйте. Это просто эффект от финального дропа. А эту классику рекорда и другие выпуски уже можно послушать или скачать и поделиться с друзьями на наших официальных страничках www.radiorecord.ru, на нашей страничке ВКонтакте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Качайте, если у вас его еще нет. А я люблю вас, ваш

времени зря не терять, а начинать танцевать здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати, под аккомпанемент нашего саунда, которым мы делимся с вами на протяжении 120 минут. Ну и, конечно же, в кругу родных, близких, друзей, вашему сердцу. Прямо сейчас предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке Рекорд Пати.

Продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, совершенно любой музыкальный, танцевальный вкус, добавить в избранные понравившиеся интернет-потоки, благо такая опция имеется, и все это в мобильном приложении сделать. Прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут потанцевать здесь, на Радио Тур.

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там огромное количество интернет-станций, если что, их там более сотни, выбрать есть из чего. Плюс ко всему, интернет-поток Пати 24/7 работает для вас, как вы понимаете из названия, 24/7. А это продолжение нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас еще 30 минут всего лишь будет звучать здесь на Радио Рекорд. Рекорд Пати.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ 63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.